0: Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
4: В моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
3: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
5: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
3: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
6: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись, в 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
3: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
8: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую трехлетку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Ильич, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться дважды. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляция за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
1: Главные новости дня.
9: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в девятиэтажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х разных годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
10: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
9: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей, однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
11: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
9: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС, а в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
12: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
9: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификации, говорит юрист Андрей Смиловский.
13: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
9: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
14: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
1: На радио «Лента» шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Военкор канал «Лейб-Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
17: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине. Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
16: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
18: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
19: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
3: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
20: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
3: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
21: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
0: Говорят военкоры.
16: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
2: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
16: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
17: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими – от 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
16: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
17: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив 2 гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Надежда только на канистры. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
4: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
3: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
5: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
3: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
6: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
3: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
23: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
3: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
8: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
3: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
10: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке? Очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Юрьевич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единая Россия», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны, наши стратегические объекты выносятся уже больше года, защита всем, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против железа.
15: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное.
9: Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции — это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соул. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соул тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соула указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Это руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны, это день по полной программе, классный прогноз.
0: На радио Лента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
18: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10 до 20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобилей может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти, он сейчас стремительно растет.
15: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
2: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой»,

0: Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
1: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
0: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
2: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
0: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
1: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовала проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
0: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман».

0: Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция в 2024-м. В Литве растет немецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
4: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утилизбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
3: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршуневский.
5: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
3: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
6: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
3: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
7: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
3: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
9: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехап определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехап мерзавцу, наркоману, и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
2: Главные новости дня.
3: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитируют идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
10: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
3: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
11: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
3: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
12: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
3: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
13: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абтиарону Чалаудинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками декоративными, с игрой слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абтиароныча, вы к нему приезжаете, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абтиароныч сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милая, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист, пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
1: На радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
16: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
15: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
17: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там, элитный, или дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
18: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Но это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
15: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
19: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
20: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Когда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров. Для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Че это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта. Демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым назвать белым, а черное черным. Боимся. Все боятся назвать белое белым, а черное черным. А это и есть демократия.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
21: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО, и там и погибло.
22: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
21: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
22: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
21: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
22: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно в данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
21: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части, говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
22: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей нехватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
21: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
4: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
0: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты были полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
5: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
0: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
0: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
0: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
6: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
0: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
9: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
10: Штаты предупредили эти 3 страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах, на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
9: Налоги зверские. Лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
10: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо. Правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации — это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
9: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
11: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%. Рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
25: Была массированная атака, мы была
3: Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, я точно не скажу, какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле-еле спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
0: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
12: Еще летят! Смотри!
0: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
13: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
0: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
14: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо, удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
0: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
16: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
0: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
9: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
25: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
9: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
10: последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими – от 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
9: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
10: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
17: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю, я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то.
18: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину.
19: Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию, мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
20: Итак, неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
4: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
2: Да, и подпись.
4: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, стандартную сделку.
2: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
4: Типичная ситуация, к сожалению.
2: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
4: То есть ремонт техники, работа по специальности.
2: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
4: Так быстро?
2: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
4: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Сроки, характер задач, должность.
2: Логично.
4: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
2: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
4: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
2: Де юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
4: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
2: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
4: Прямо забирают? Физически?
2: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
4: Личность просто стирается.
2: Остается только инвентарная единица.
4: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
2: Попробуй не пойди.
4: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
2: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
4: Что ты имеешь в виду?
2: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
4: В смысле, в реальные ямы в земле?
2: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
4: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
2: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
4: Кошмар.
2: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
4: И чем это закончилось?
2: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
4: То есть просто сломали человека?
2: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
4: И как это оформили?
2: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
4: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
5: Ага.
4: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
2: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
4: В каком смысле?
2: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
4: Вымогательство за что?
2: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
4: То есть откупиться?
2: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
4: А если он откажется?
2: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это

0: положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которой невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает...

0: Свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать.
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство. Это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
3: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России. России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
5: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Рубалтик от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой», говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
4: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава Чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
5: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР-Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
4: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
6: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
4: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарий блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
5: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
4: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет – но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Житель Москвы объяснил, почему с началом третьей волны топливного кризиса горючее будет дорожать.
10: Это мне подсказывает, что началась третья волна топливного кризиса. И в этом кризисе уже будет очень мало топлива на сетевых заправках. и будет доступна только на заправках, которые частные, где цена там 130, 150, 170 рублей за бензин. Вот там можно будет купить доступно. А там, где по 70 рублей, по 66, как мы привыкли, уже будет урезано количество. Для чего сделано? Так, я думаю, во-первых, для того, что нефтепроизводители, крупные гиганты, они сами продают частникам, и им гораздо выгоднее это делать, с биржей продавать, чем самим реализовывать на заправках. А второе, это сейчас частники будут дорого продавать, их будут ебать фас и закрывать заправки, а крупные будут выкупать эти заправки. Вот так.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в девятиэтажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
12: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
11: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
13: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Эллы Памфиловой.
11: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС, а в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
14: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
11: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилась и масштабировалась на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смиловский.
15: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
11: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Видеоблогер Олег Царев объяснил россиянам, что за специальную военную операцию Украине платить будут все, и очень много.
16: Сегодня я хочу поговорить о том, о чем у нас почти не говорят. Пока все смотрят на фронт, на Украине работает второй фронт. Тихий, без взрывов, без сводок. Там сидят юристы, собирают папки, ставят печати и готовят изъятие российской собственности. Давайте разберемся по порядку, потому что это касается не только олигархов, как многие думают. Это касается страны. Начали они рано. Основу Киев заложил еще в 2014 году. Тогда приняли специальный закон о временно оккупированных территориях. И записали в нем очень простую вещь. Весь вред, материальный и моральный, возмещает Россия. Не тот, кто стрелял, не конкретный виновник, а государство Россия целиком. Компании судятся сами за свой счет в украинских судах и параллельно подают заявление в реестр ущерба при Совете Европы. С апреля 2026 года этот реестр принимает заявления и от юридических лиц. Этот задел под большую международную компенсационную комиссию, и ее сейчас как раз создают. Теперь о масштабах. Они впечатляют. По подсчетам юристов, с февраля 2022 по декабрь 2025 года украинские суды вынесли, вдумайтесь, 639 решений о взыскании ущерба. 549 удовлетворены полностью. Всего присуждено больше 930 миллиардов гривен. Это свыше 21 миллиарда долларов. В общем, все эти суммы уже доказаны в суде.
2: Криминальные новости.
17: Экс-полицейский и его мать украли более 2 миллионов рублей у военнослужащего. В Башкортостане Туймазинский межрайонный суд признал бывшего полицейского и его мать виновными в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Известно, что полицейский организовал фиктивный брак между своей матерью и мужчиной, которого они затем убедили подписать контракт с Минобороны. После этого обвиняемые получили доступ к его банковскому счету и похитили более 2 миллионов рублей, зачисленные за заключение контракта. Бывшего полицейского приговорили к реальному сроку. Его мать получила условное наказание. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб. Бывшего участкового также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на 3 года запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. В Ставропольском крае задержан отец годовалого мальчика, который отравился наркотиками. СК Георгиевска возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Также будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ранее стало известно, что 43-летний отец малыша, кстати, ранее судимый, оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с солью. Его нашел и раскусил годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали в реанимацию с признаками сильнейшего токсического отравления. Сейчас угрозы его жизни нет. до смерти забил приятеля мясорубкой. Жители Алтайского края признали виновным в убийстве мужчины во время застолья. Преступление было совершено еще в мае, когда 40-летний житель Рубцовска у себя дома распивал алкоголь вместе с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поругались, и хозяин квартиры ударил гостя в лицо, сбив его на пол. Затем, по данным следствия, фигурант взял в руки мясорубку и нанес ею 3 удара по голове потерпевшего. Гость умер в больнице, а против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии особого режима. А ранее жительница Приамурья до смерти забила возлюбленного скалкой. Бытовая ссора разгорелась в селе Дальневосточное. Во время совместного распития алкогольных напитков и возникшего в процессе конфликта, женщина несколько раз ударила мужчину по голове деревянной скалкой. Тот скончался от полученных травм. Женщину задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и гибели пострадавшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Волонтер Юрий Евич о том, как готовят российских операторов беспилотников.
18: Скажу страшное. Я вот просто сейчас скажу, только, как бы это сказать, чтобы наши слушатели в обморок не упали. Я приезжаю в один учебный центр. Не буду говорить, какой, потому что такое горе везде. Этот учебный центр готовит людей, офицеров, из боевых бойцов, то есть приезжают с фронта, берут людей, привозят, и там их готовят боевых офицеров. И руководитель учебного центра этого, руководитель, мне говорит, что ему сказали, что нужны мониторы на стенах. Он говорит, что за дикость, зачем мониторы, все должны делать по карте люди. Я говорю, пардон, я не знаю, какой его боевой опыт. Он уже пожилой человек. Но факт в том, что боевых офицеров готовят именно так, именно он. На мой вопрос, простите, вы в том числе готовите командиров БПЛА групп, как вы их готовите? Они не видят монитора, экрана, на котором картинка. Он говорит, а он же командир БПЛА, он же сам не летает, он по карте смотрит и по бумаге пишет задачи подчиненным. Мне рассказывать дальше или понятен масштаб нашей катастрофы с подготовкой людей? Я понимаю, что это перевалить тяжело. Мы когда вышли от него, я много армейского идиотизма видел. Но мы когда вышли после общения с ним, с коллегами, мы некоторое время, часа два, мы обменивались только репликами. Вот это да! Ну и ну! Я к валерьянке тогда навернул. Вот такая ситуация, вот так готовят. Вот результаты.
2: Главные новости дня.
11: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
19: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
11: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
19: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
4: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
20: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
4: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
21: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, так сказать, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация — мой хороший знакомый, который этой ночью, ну, хотел сегодня вечером поехать на дачу. У него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятная. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Медики из Красноярска пожаловались президенту на закрытие роддома, который до выборов Министерства здравоохранения обещало не закрывать.
0: Уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание на то, что происходит в Красноярске. Мы, сотрудники родильного дома 20-й больницы имени Бирзона, сегодня обращаемся к вам, потому что на региональном уровне нас не услышали. У нас хотят закрыть родильный дом. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос, что именно оптимизирует медицинскую помощь людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть пациенточки. Есть доверие женщин, есть коллектив, который хочет работать. Так почему наш родильный дом должны закрыть? Почему? Вместо того, чтобы сохранить работающий коллектив и развивать учреждение, принято решение нас ликвидировать. И самое страшное, сегодня под угрозой не только родильный дом, не только это здание. Это судьбы людей, медицинских работников. Людей фактически вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и кто хочет продолжать работать по этой специальности?
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
22: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
1: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
23: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
1: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
24: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
1: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
25: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
1: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
3: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
1: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
5: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
6: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
5: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
7: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого 4-го, в первом полугодии 2025-го уже 32%. А все суды страны в 2024-м вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
12: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
10: Абсолютно.
12: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
10: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
12: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
10: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
12: Стоп! Прямо на территории страны?
10: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и

0: типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
1: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
0: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
1: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
0: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
2: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
0: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
2: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
0: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
2: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
0: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
2: Какой?
0: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
2: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
0: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
2: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
0: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
2: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
0: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
2: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
0: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
2: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
0: Поясни мысль.
2: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
0: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
2: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
0: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
2: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
0: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
2: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
0: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
2: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
0: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
2: Почему ты так думаешь?
0: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
2: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
0: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
2: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
0: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
2: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
0: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
2: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
0: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
2: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
0: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
2: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
0: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
2: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин.

0: Пушкин Искендер.
1: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
0: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
1: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
0: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
1: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
0: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
1: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
0: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
1: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
0: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
1: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
0: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
1: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
0: Циркулируют даже данные.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
4: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
3: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
5: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
3: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
6: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
3: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
8: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую 3-летку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Ильич, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2x. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляция за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
2: Главные новости дня.
9: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
10: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
9: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей, однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
11: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
9: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
12: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как бы, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
9: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смеловский.
13: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
9: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
14: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
18: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине. Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
17: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
19: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
21: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
20: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
0: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
20: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
1: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
20: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
22: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
4: Говорят военкоры.
17: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
5: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
17: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
18: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
17: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
18: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
6: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
20: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
20: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
20: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
20: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
20: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента».
7: Прямая речь.
9: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
10: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке, очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Юрьевич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единая Россия», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны, наши стратегические объекты выносятся уже больше года, защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против железа.
7: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
7: «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам с спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции — это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соулу. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соулу тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соулу указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Это руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку, и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны. Это день по полной программе. Классный прогноз.
2: На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
0: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10 до 20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобилей может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти, он сейчас стремительно растет.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
16: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Rubaltic от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой», говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
15: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
16: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
15: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
4: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
15: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
16: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовала проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
15: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских

И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос: а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит: едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И, судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление. Смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие.

0: Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
4: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
3: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршеневский.
5: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. А вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
3: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
6: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
3: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
7: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
3: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
9: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехаб определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехаб мерзавцу, наркоману и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
1: Главные новости дня.
3: Школьников готовят в солдаты. В результаты обучения старшеклассников Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
10: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5, на 10 готовить себе оболваненных детей.
3: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
11: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
3: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
12: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
3: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
13: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Аруновичу Алаутдинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками декоративными, с игрой слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абти Аруновича, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абти Аронович сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милая, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист, пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
15: В три раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
14: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
16: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
17: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24% там, коммерческая эта ставка? С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот, должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
14: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
18: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
19: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Когда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров. Для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта. Это демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым звать белым, а черное черным. Боимся. Все боятся звать белое белым, а черное черным. А это и есть демократия.
1: У вас, как и у многих, накипело, На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Все груз-200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО, и там и погибло.
20: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
3: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
20: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, идите на опознание.
3: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
20: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
3: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
20: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
3: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
21: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
4: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
22: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
4: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, Воронежцы, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
4: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
4: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
4: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
26: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
5: Штаты предупредили эти три страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
26: Налоги зверские, лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
5: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации – это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
26: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
6: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%. Рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
7: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле-еле спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают. Если не знаешь, куда они упадут.
4: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
9: Еще летят. Смотри.
4: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
10: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры
0: приостановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
4: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
10: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо, удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
4: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
11: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
4: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом – лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
26: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
13: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
26: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
5: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
26: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
5: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации выпущенных им и самолетом буев. сигналов и отображение полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
15: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за «Единую Россию»? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю. Я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то.
16: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину.
17: Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию, мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Да я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
18: И так неочевидные плюсы победы «Единой России» на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
27: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
19: Да, и подпись.
27: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
19: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
27: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
19: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
27: То есть ремонт техники, работа по специальности.
19: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
27: Так быстро?
19: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
27: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
19: Логично.
27: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
19: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
27: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
19: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
27: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
19: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
27: Прямо забирают? Физически?
19: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
27: Личность просто стирается.
19: Остается только инвентарная единица.
27: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
19: Ну, попробуй не пойди.
27: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
19: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
27: Что ты имеешь в виду?
19: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
27: В смысле, в реальные ямы в земле?
19: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
27: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
19: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
27: Кошмар.
19: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
27: И чем это закончилось?
19: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
27: То есть просто сломали человека?
19: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
27: И как это оформили?
19: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
27: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
27: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
19: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
27: В каком смысле?
19: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
27: Вымогательство? За что?
19: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
27: То есть откупиться?
19: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
27: А если он откажется?
19: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд – это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
27: И проверки начнутся.
19: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
27: Так.
19: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
27: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен, это же война.
19: Да.
27: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
19: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
27: Из-за чего?
19: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
27: Классика жанра. И что было после жалобы?
19: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
27: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
19: Казалось бы.
27: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
19: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
27: Почему?
19: Направление на комиссию банально блокируется на уровне командиров частей.
27: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
19: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
27: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
19: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
27: Это как?
19: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
27: Да ладно?
19: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
27: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
19: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
27: Ужас.
19: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
27: Но он же ходить нормально не может.
19: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
27: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
19: Они просто игнорируются.
27: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
19: Допустим.
27: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
19: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
27: Опять бумаги.
19: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
27: Теряют справки.
19: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
27: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
19: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
27: Зачем?
19: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
27: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
19: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
27: Так.
19: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
27: Третью.
19: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
27: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
19: Выходит, что так.
27: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
19: Там ситуация еще трагичнее. Вдова или мать

0: обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
3: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
5: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся.

0: людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам. Похищением и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
3: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Насович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Насович периодически получает задания для Rubaltic от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
2: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
3: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН-ГРАД, СОБР-ВИКИНГ и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
2: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
4: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
2: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
3: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
2: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровск Покровское и Путилово. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Москвы объяснил, почему с началом третьей волны топливного кризиса горючее будет дорожать.
8: Вы мне подсказывает, что началась третья волна топливного кризиса. И в этом кризисе уже будет очень мало топлива на сетевых заправках. И будет доступно только на заправках, которые частные, где цена там 130, 150, 170 рублей за бензин. Вот там можно будет купить доступно. А там, где по 70 рублей, по 66, как мы привыкли, уже будет урезано количество. Для чего сделано? Так, я думаю, во-первых, для того, что нефтепроизводители, крупные гиганты, они сами продают частникам, и им гораздо выгоднее это делать с биржей, продавать, чем самим реализовывать на заправках. А второе, это сейчас частники будут дорого продавать, их будут ебать фас и закрывать заправки, а крупные будут выкупать эти заправки. Вот так.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в девятиэтажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
10: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
9: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
11: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
9: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
12: Если бы я не припиралась там, вот, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
9: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификации, говорит юрист Андрей Смиловский.
13: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
9: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Видеоблогер Олег Царев объяснил россиянам, что за специальную военную операцию Украине платить будут все, и очень много.
14: Сегодня я хочу поговорить о том, о чем у нас почти не говорят. Пока все смотрят на фронт, на Украине работает второй фронт. Тихий, без взрывов, без сводок. Там сидят юристы, собирают папки, ставят печати и готовят изъятие российской собственности. Давайте разберемся по порядку, потому что это касается не только олигархов, как многие думают. Это касается страны. Начали они рано. Основу Киев заложил еще в 2014 году. Тогда приняли специальный закон о временно оккупированных территориях. И записали в нем очень простую вещь. Весь вред, материальный и моральный, возмещает Россия. Не тот, кто стрелял, не конкретный виновник, а государство Россия целиком. Компании судятся сами за свой счет в украинских судах. И параллельно подают заявление в реестр ущерба при Совете Европы. С апреля 2026 года этот реестр принимает заявления и от юридических лиц. Этот задел под большую международную компенсационную комиссию, и ее сейчас как раз создают. Теперь о масштабах. Они впечатляют. По подсчетам юристов, с февраля 2022 по декабрь 2025 года украинские суды вынесли, вдумайтесь, 639 решений о взыскании ущерба. 549 удовлетворены полностью. Всего присуждено больше 930 миллиардов гривен. Это свыше 21 миллиарда долларов. В общем, все эти суммы уже доказаны в суде.
1: Криминальные новости.
15: Экс-полицейский и его мать украли более 2 миллионов рублей у военнослужащего. В Башкортостане Туймазинский межрайонный суд признал бывшего полицейского и его мать виновными в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Известно, что полицейский организовал фиктивный брак между своей матерью и мужчиной, которого они затем убедили подписать контракт с Минобороны. После этого обвиняемые получили доступ к его банковскому счету и похитили более 2 миллионов рублей, зачисленные за заключение контракта. Бывшего полицейского приговорили к реальному сроку. Его мать получила условное наказание. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб. Бывшего участкового также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на 3 года запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. В Ставропольском крае задержан отец годовалого мальчика, который отравился наркотиками. СК Георгиевска возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Также будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ранее стало известно, что 43-летний отец малыша, кстати, ранее судимый, оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с солью. Его нашел и раскусил годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали в реанимацию с признаками сильнейшего токсического отравления. Сейчас угрозы его жизни нет. До смерти забил приятеля мясорубкой. Жителя Алтайского края признали виновным в убийстве мужчины во время застолья. Преступление было совершено еще в мае, когда 40-летний житель Рубцовска у себя дома распивал алкоголь вместе с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поругались, и хозяин квартиры ударил гостя в лицо, сбив его на пол. Затем, по данным следствия, фигурант взял в руки мясорубку и нанес ею 3 удара по голове потерпевшего. Гость умер в больнице, а против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии особого режима. А ранее жительница Приамурья до смерти забила возлюбленного скалкой. Бытовая ссора разгорелась в селе Дальневосточное. Во время совместного распития алкогольных напитков и возникшего в процессе конфликта женщина несколько раз ударила мужчину по голове деревянной скалкой. Тот скончался от полученных травм. Женщину задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и гибели пострадавшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Волонтер Юрий Евич о том, как готовят российских операторов-беспилотников.
16: Скажу страшное. Я вот просто сейчас скажу, только, как бы это сказать, чтобы наши слушатели в обморок не упали. Я приезжаю в один учебный центр. Не буду говорить, какой, потому что такое горе везде. Этот учебный центр готовит людей, офицеров, из боевых бойцов, то есть, ну, приезжают с фронта, берут людей, привозят, и там и готовят боевых офицеров. И руководитель учебного центра этого, руководитель, мне говорит, что ему сказали, что нужны мониторы на стенах. Он говорит, что за дикость, зачем мониторы, все должны делать по карте люди. Я говорю, пардон, я не знаю, какой его боевой опыт. Он уже пожилой человек. Но факт в том, что боевых офицеров готовят именно так, именно он. На мой вопрос, простите, вы в том числе готовите командиров БПЛА групп. Как вы их готовите? Они не видят монитора, экрана, на котором картинка. Он говорит, а он же командир БПЛА, он же сам не летает. Он по карте смотрит и по бумаге пишет задачи подчиненным. Мне рассказывать дальше или понятен масштаб нашей катастрофы с подготовкой людей? Я понимаю, что это перевалить тяжело. Мы когда вышли от него, я много армейского идиотизма видел, но мы когда вышли после общения с ним, с коллегами, мы некоторое время, часа два, мы обменялись только репликами. Вот это да! Ну и ну! Я к валерьянке тогда навернул. Вот такая ситуация, вот так готовят. Вот результаты.
1: Главные новости дня.
9: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
17: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
9: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
18: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
9: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
19: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
2: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
20: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, ну, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Медики из Красноярска пожаловались президенту на закрытие роддома, который до выборов Министерства здравоохранения обещало не закрывать.
21: Уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание на то, что происходит в Красноярске. Мы, сотрудники родильного дома 20-й больницы имени Бризона, сегодня обращаемся к вам, потому что на региональном уровне нас не услышали. У нас хотят закрыть родильный дом. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос, что именно оптимизирует медицинскую помощь людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть пациенточки, Есть доверие женщин. Есть коллектив, который хочет работать. Так почему наш родильный дом должны закрыть? Почему вместо того, чтобы сохранить работающий коллектив и развивать учреждения, принято решение нас ликвидировать? И самое страшное, сегодня под угрозой не только родильный дом, не только это здание. Это судьбы людей, медицинских работников. Людей фактически вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и кто хочет продолжать работать по этой специальности?
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
4: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
0: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
22: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
0: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, Воронеж, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
0: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
0: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
0: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор канал «Лейб-Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
3: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
2: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
5: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого 4-го, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
10: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
8: Абсолютно.
10: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
8: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
10: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
8: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26 года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
10: Стоп! Прямо на территории страны?
8: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
10: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
8: Валяй, это всегда полезно.
10: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
8: Ну да, процент осечек там колоссальный.
10: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
8: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
10: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
8: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
10: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
8: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
10: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
11: Буквально покупается время. И Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
10: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
11: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
10: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
11: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
10: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
11: Какой?
10: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
11: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
10: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
11: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
10: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
11: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
10: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
11: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
10: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
11: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
10: Поясни мысль.
11: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
10: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
11: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
10: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
11: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
10: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
11: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
10: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
11: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
10: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
11: Почему ты так думаешь?
10: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
11: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
10: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
11: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
10: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
11: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
10: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
11: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
10: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
11: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
10: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
11: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
10: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
11: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
10: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
11: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик,

0: агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
1: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
0: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
1: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
0: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
1: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
2: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
1: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
2: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
1: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
2: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
1: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
2: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
1: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
2: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
1: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
2: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
1: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
2: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
2: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
2: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
2: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская сторона оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
2: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
2: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет, а по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
2: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
2: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
2: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
2: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих.

0: получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
3: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
2: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
4: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
2: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
5: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
2: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
7: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую 3-летку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Ильич, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2x. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
1: Главные новости дня.
8: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
9: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
8: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
10: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
8: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
11: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до, как бы, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
8: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификации, говорит юрист Андрей Смиловский.
12: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
8: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
13: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах.
1: На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Военкор канал «Лейб-Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
15: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
14: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
16: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
17: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
2: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
18: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
2: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
19: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
2: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
14: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
3: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
14: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
15: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
14: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
15: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
22: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
21: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
23: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
21: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
4: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
21: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
5: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
21: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
7: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
21: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
9: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке? Очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Юрьевич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единая Россия», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны. Наши стратегические объекты выносятся уже больше года. Защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против железа.
1: У вас, как и у многих, накипело...
8: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции – это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему, по-настоящему, жутко. А с вами был Красный Карлик. Если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соул. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соул тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соул указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Это руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны. Это день по полной программе. Классный прогноз.
10: На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
13: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10 до 20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобилей может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти. Он сейчас стремительно растет.
10: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Обстановка в Калининградской области тревожная. Так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
15: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
16: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
15: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН-ГРАД, СОБР-ВИКИНГ и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
16: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
2: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
16: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
15: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
16: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
17: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами

0: А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление. Смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция – в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО. Финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом

0: Нет, цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими. Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
3: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
2: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршеневский.
4: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод. Ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
2: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
5: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
2: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
6: вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения, там интернет, бензин, налоги, все что угодно, впереди вот буквально через неделю ЖКХ, посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
2: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
8: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехаб определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехаб мерзавцу, наркоману и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
0: Главные новости дня.
2: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
9: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
2: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
10: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
2: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
11: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
2: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
12: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Арунычу Алаутдинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками дегенеративными, с игрой слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абти Аруныча, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абти Аруныч сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милые, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист. Пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: «19
14: директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
15: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
14: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
16: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
17: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24% там, коммерческая эта ставка? С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот, должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это. Ну, иллюзий же быть не должно.
14: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
18: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
19: Радио Лента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
20: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Когда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров. Для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта. Это демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым звать белым, а черное – черным. Боимся. Все боятся звать белое – белым, а черное – черным. А это и есть демократия.
19: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Радио Лента. Голос темного времени.
1: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Все груз-200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО, и там и погибло.
21: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
2: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
21: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
2: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
21: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще. Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
2: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
21: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
2: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
23: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
22: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
3: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
22: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
4: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
22: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
5: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
22: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
23: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
22: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
26: Штаты предупредили эти 3 страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
25: Налоги зверские. Лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
26: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации – это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
25: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
0: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%. Рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
24: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
6: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле-еле спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают. Если не знаешь, куда они упадут.
22: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
8: Еще летят. Смотри.
22: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
9: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
22: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
10: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо. Удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
22: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
11: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже так, такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
22: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
25: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
12: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
25: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
26: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
25: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
26: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента».
7: Прямая речь.
14: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
15: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю, я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет, меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то.
16: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию. Мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
17: Итак, неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей, там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
20: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
18: Да, и подпись.
20: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
18: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
20: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
18: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
20: То есть ремонт техники, работа по специальности.
18: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
20: Так быстро?
18: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
20: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
18: Логично.
20: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
18: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
20: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
18: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
2: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
3: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
2: Прямо забирают. Физически.
3: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
2: Личность просто стирается.
3: Остается только инвентарная единица.
2: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
3: Ну, попробуй не пойди.
2: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
3: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
2: Что ты имеешь в виду?
3: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
2: В смысле, в реальные ямы в земле?
3: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
2: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
3: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
2: Кошмар.
3: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
2: И чем это закончилось?
3: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
2: То есть просто сломали человека?
3: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
2: И как это оформили?
3: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
2: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
4: Ага.
2: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
3: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
2: В каком смысле?
3: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
2: Вымогательство за что?
3: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
2: То есть откупиться?
3: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
2: А если он откажется?
3: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
2: И проверки начнутся.
3: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
2: Так.
3: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
2: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
3: Да.
2: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
3: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
2: Из-за чего?
3: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
2: Классика жанра. И что было после жалобы?
3: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
2: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелое
20: объективные физические увечья. Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
3: Казалось бы.
20: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
3: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
20: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
20: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
20: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
20: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
20: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
20: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
20: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
20: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
20: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
20: Слушай, давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
3: Допустим.
20: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
3: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
20: Опять бумаги.
3: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
20: Теряют справки.
3: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, это становится испытанием на годы.
20: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
3: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
20: Зачем?
3: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
20: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
3: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
20: Так.
3: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
20: Третью.
3: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
20: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
3: Выходит, что так.
20: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
3: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
20: Из-за чего отказывают?
3: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
20: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
3: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился трижды за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
20: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
3: Какое?
20: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
3: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
20: Да, к психологам ходить не принято.
3: Обратиться к психиатру

0: пересечении границы?
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
4: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз. И жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «О

0: очевидного и невероятного.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Обстановка в Калининградской области тревожная. Так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
3: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
2: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава службы госбезопасности Михал Каудилко допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
3: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН «Град», СОБР «Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
2: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
4: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
2: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
3: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
2: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет – И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья, и написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Москвы объяснил, почему с началом третьей волны топливного кризиса горючее будет дорожать.
8: Это мне подсказывает, что началась третья волна топливного кризиса. И в этом кризисе уже будет очень мало топлива на сетевых заправках. И будет доступно только на заправках, которые частные, где цена там 130, 150, 170 рублей за бензин. Вот там можно будет купить доступно. А там, где по 70 рублей, по 66, как мы привыкли, уже будет урезано количество. Для чего сделано? Так, я думаю, во-первых, для того, что нефтепроизводители, крупные гиганты, они сами продают частникам, и им гораздо выгоднее это делать, с биржей продавать, чем самим реализовывать на заправках. А второе, это сейчас частники будут дорого продавать, их будут ебать фас и закрывать заправки, а крупные будут выкупать эти заправки. Вот так.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
10: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
9: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
11: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
9: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС, а в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
12: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы, да, как бы вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
9: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смиловский.
13: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
9: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Видеоблогер Олег Царев объяснил россиянам, что за специальную военную операцию Украине платить будут все. И очень много.
14: Сегодня я хочу поговорить о том, о чем у нас почти не говорят. Пока все смотрят на фронт, на Украине работает второй фронт. Тихий, без взрывов, без сводок. Там сидят юристы, собирают папки, ставят печати и готовят изъятие российской собственности. Давайте разберемся по порядку, потому что это касается не только олигархов, как многие думают. Это касается страны. Начали они рано. Основу Киев заложил еще в 2014 году. Тогда приняли специальный закон о временно оккупированных территориях. И записали в нем очень простую вещь. Весь вред, материальный и моральный, возмещает Россия. Не тот, кто стрелял, не конкретный виновник, а государство Россия целиком. Компании судятся сами за свой счет в украинских судах. и параллельно подают заявление в реестр ущерба при Совете Европы. С апреля 2026 года этот реестр принимает заявления и от юридических лиц. Этот задел под большую международную компенсационную комиссию, и ее сейчас как раз создают. Теперь о масштабах. Они впечатляют. По подсчетам юристов, с февраля 2022 по декабрь 2025 года украинские суды вынесли, вдумайтесь, 639 решений о взыскании ущерба. 549 удовлетворены полностью. Всего присуждено больше 930 миллиардов гривен. Это свыше 21 миллиарда долларов. В общем, все эти суммы уже доказаны в суде.
1: Криминальные новости.
2: Экс-полицейский и его мать украли более 2 миллионов рублей у военнослужащего. В Башкортостане Туймазинский межрайонный суд признал бывшего полицейского и его мать виновными в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Известно, что полицейский организовал фиктивный брак между своей матерью и мужчиной, которого они затем убедили подписать контракт с Минобороны. После этого обвиняемые получили доступ к его банковскому счету и похитили более 2 миллионов рублей, зачисленные за заключение контракта. Бывшего полицейского приговорили к реальному сроку. Его мать получила условное наказание. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб. Бывшего участкового также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на 3 года запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. В Ставропольском крае задержан отец годовалого мальчика, который отравился наркотиками. СК Георгиевска возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Также будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ранее стало известно, что 43-летний отец малыша, кстати, ранее судимый, оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с солью. Его нашел и раскусил годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали в реанимацию с признаками сильнейшего токсического отравления. Сейчас угрозы его жизни нет. До смерти забил приятеля мясорубкой. Жители Алтайского края признали виновным в убийстве мужчины во время застолья. Преступление было совершено еще в мае, когда 40-летний житель Рубцовска у себя дома распивал алкоголь вместе с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поругались, и хозяин квартиры ударил гостя в лицо, сбив его на пол. Затем, по данным следствия, фигурант взял в руки мясорубку и нанес ею 3 удара по голове потерпевшего. Гость умер в больнице, а против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии особого режима. А ранее жительница Приамурья до смерти забила возлюбленного скалкой. Бытовая ссора разгорелась в селе Дальневосточное. Во время совместного распития алкогольных напитков и возникшего в процессе конфликта, женщина несколько раз ударила мужчину по голове деревянной скалкой. Тот скончался от полученных травм. Женщину задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и гибели пострадавшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Волонтер Юрий Евич о том, как готовят российских операторов-беспилотников.
15: Скажу страшное. Я вот просто сейчас скажу, только, как бы это сказать, чтобы наши слушатели в обморок не упали. Я приезжаю в один учебный центр. Не буду говорить, какой, потому что такое горе везде. Этот учебный центр готовит людей, офицеров, из боевых бойцов. То есть, ну, приезжают с фронта, берут людей, привозят, и там их готовят боевых офицеров. И руководитель учебного центра этого, руководитель, мне говорит, что ему сказали, что нужны мониторы на стенах. Он говорит, что за дикость, зачем мониторы, все должны делать по карте люди. Я говорю, пардон, Я не знаю, какой его боевой опыт. Он уже пожилой человек. Но факт в том, что боевых офицеров готовят именно так, именно он. На мой вопрос, простите, вы в том числе готовите командиров БПЛА групп. Как вы их готовите? Они не видят монитора, экрана, на котором картинка. Он говорит, а он же командир БПЛА, он же сам не летает. Он по карте смотрит и по бумаге пишет задачи подчиненным. Мне рассказывать дальше или понятен масштаб нашей катастрофы с подготовкой людей? Я понимаю, что это переварить тяжело. Мы когда вышли от него, я много армейского идиотизма видел, но мы когда вышли после общения с ним, с коллегами, мы некоторое время, часа два, мы обменялись только репликами. Вот это да! Ну и ну! Я к валерьянке тогда навернул. Вот такая ситуация, вот так готовят. Вот результаты.
1: Главные новости дня.
16: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
17: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
16: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
18: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
16: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
19: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
16: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
21: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, так сказать, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему наносились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, ну, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, несолоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Медики из Красноярска пожаловались президенту на закрытие роддома, который до выборов Министерства здравоохранения обещало не закрывать.
22: Уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание на то, что происходит в Красноярске. Мы, сотрудники родильного дома 20-й больницы имени Бирзона, сегодня обращаемся к вам, потому что на региональном уровне нас не услышали. У нас хотят закрыть родильный дом. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос, что именно оптимизирует медицинскую помощь людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть пациенты, есть доверие женщин, есть коллектив, который хочет работать. Так почему наш родильный дом должны закрыть? Почему вместо того, чтобы сохранить работающий коллектив и развивать учреждения, принято решение нас ликвидировать? И самое страшное, сегодня под угрозой не только родильный дом, не только это здание. Это судьбы людей, медицинских работников. Людей фактически вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и кто хочет продолжать работать по этой специальности?
20: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
0: Трэш, я думал, до нас он долетит. Охренеть.
16: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
3: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
16: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
4: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
16: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
23: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
16: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
24: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
16: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
25: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
26: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине. Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
25: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
5: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
9: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен. Но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
8: Абсолютно.
9: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
8: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
9: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
8: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
9: Стоп! Прямо на территории страны?
8: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
9: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
8: Валяй, это всегда полезно.
9: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
8: Ну да, процент осечек там колоссальный.
9: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
10: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
9: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
10: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
9: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
10: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
9: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время?
2: Буквально покупается время. И Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
9: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
2: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
9: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
2: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
9: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
2: Какой?
9: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
2: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
9: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
2: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
9: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
2: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
9: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
2: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
9: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
2: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
9: Поясни мысль.
2: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
9: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
2: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
9: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
2: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
9: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
2: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
9: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
2: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
9: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
2: Почему ты так думаешь?
9: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
2: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
9: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
2: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
9: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
2: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
9: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
2: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
9: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
2: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
9: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 2022 году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 2024 уже больше 13 тысяч.
2: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
9: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
2: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучают встречали 100 женщин из КНДР.
9: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
2: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
9: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
2: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
9: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
2: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
9: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
2: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
9: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
2: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.

0: к испытательным полигонам.
1: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
0: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
1: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
0: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
1: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
0: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
1: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
0: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
1: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
0: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос

0: темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
2: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
1: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
3: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине просто после года срочной службы. Нужно будет еще один год поработать с зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
1: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
4: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
1: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
6: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую трехлетку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Владимирович, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться дважды. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляция за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
0: Главные новости дня.
7: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в девятиэтажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
8: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
7: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
9: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
7: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
10: Если бы я не припиралась там, вот, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
7: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смиловский.
11: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
7: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
12: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
0: На радио Лента «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Военкор канал «Лейб-Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
15: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за три дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
14: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
16: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
17: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
18: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
19: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было: не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды. Суды сказали то же самое. Убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
14: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
21: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
14: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
15: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
14: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор-канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
15: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
4: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
1: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
22: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
1: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, Воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
1: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
6: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
1: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
8: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
1: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
5: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
9: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке? Очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Юрьевич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единая Россия», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны. Наши стратегические объекты выносятся уже больше года. Защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против железа.
13: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
13: Красный карлик.
2: на радио «Лента».
7: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции — это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соулу. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соулу тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соулу указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Эта руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны, это день по полной программе. Классный прогноз.
12: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
17: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
24: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10-20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобили может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти, он сейчас стремительно растет.
12: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
25: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента.
12: Балтийский дневник.
26: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
0: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой», говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
26: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава Чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
0: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР-Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
26: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
14: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
26: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
3: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовала проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
26: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
25: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
4: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос: а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит: едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжигает.

0: В Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. Три. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление. Смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет немецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио.

0: «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
2: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
1: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршеневский.
3: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод. Ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
1: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
4: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
1: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
5: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
1: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
7: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехаб определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехаб мерзавцу, наркоману и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
0: Главные новости дня.
1: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
8: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
1: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
9: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
1: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
10: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
1: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
11: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Аруновичу Алаутдинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками декоративными, с игрой слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абти Аруновича, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абти Аронович сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милые, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист. Пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
0: На радио «Лента» потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
14: В три раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
13: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
15: Покупательской способности нет. Когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный, или дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
16: Чего вдруг, если нету заплатить, чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
13: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
17: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
18: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Когда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров. Для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта. Демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым назвать белым, а черное – черным. Боимся. Все боятся назвать белое – белым, а черное – черным. А это и есть демократия.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Все груз-200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО, и там и погибло.
21: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
20: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
21: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка, явиться в военкомат. Он явился, и его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца три прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
20: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
21: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, нагло, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
20: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
21: У меня брата забрали, так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
20: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
3: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
2: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
22: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
2: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
2: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-синтез-каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
4: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
2: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
5: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
2: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
7: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
8: Штаты предупредили эти 3 страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
7: Налоги зверские. Лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
8: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации – это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
7: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
24: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
1: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле-еле спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
2: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
9: Еще летят! Смотри!
2: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится 10% всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
10: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
2: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
11: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо. Удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
2: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
12: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
2: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом – лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
7: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
13: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
7: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
8: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
7: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
8: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
19: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
19: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
16: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю. Я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то.
17: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину.
25: Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный... Мне так обидно за Россию, мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Да с***ли я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
0: И так неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках, и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей, там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
19: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
6: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
3: Да, и подпись.
6: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
3: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
6: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
3: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
6: То есть ремонт техники, работа по специальности.
3: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
6: Так быстро?
3: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
6: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
3: Логично.
6: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
3: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
6: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
3: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
6: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
3: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
6: Прямо забирают? Физически?
3: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
6: Личность просто стирается.
3: Остается только инвентарная единица.
6: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
3: Ну, попробуй не пойди.
6: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
3: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
6: Что ты имеешь в виду?
3: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
6: В смысле, в реальные ямы в земле?
4: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
6: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
4: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
6: Кошмар.
4: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
6: И чем это закончилось?
4: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
6: То есть просто сломали человека?
4: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
6: И как это оформили?
4: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
6: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
4: Ага.
6: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
4: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
6: В каком смысле?
4: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
6: Вымогательство за что?
4: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
6: То есть откупиться?
4: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
6: А если он откажется?
4: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
6: И проверки начнутся.
4: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
6: Так.
4: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
6: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
4: Да.
6: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
4: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
6: Из-за чего?
4: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
6: Классика жанра. И что было после жалобы?
4: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
6: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
4: Казалось бы.
6: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
4: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
6: Почему?
4: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
6: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
4: Ради статистики. и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
6: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
4: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
6: Это как?
4: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
6: Да ладно?
4: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
6: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
4: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
6: Ужас.
4: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
6: Но он же ходить нормально не может.
4: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
6: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
4: Они просто игнорируются.
6: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
4: Допустим.
6: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
4: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
6: Опять бумаги.
4: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
6: Теряют справки.
4: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
6: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
4: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
6: Зачем?
4: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
6: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
4: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
6: Так.
4: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
6: Третью.
4: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
6: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
4: Выходит, что так.
6: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
4: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
6: Из-за чего отказывают?
4: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
6: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
4: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
6: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
4: Какое?
6: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
4: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
6: Да, к психологам ходить не принято.
4: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
6: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
4: Ее ждет стандартный 10-минутный прием, врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
6: И все.
4: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
6: Алкоголь и наркотики.
4: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
6: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
4: Конечно, нет.
6: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
5: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.

0: Задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевало форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
3: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства.

0: строительство дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
1: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Рубалтик от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
0: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава службы госбезопасности Михал Каудилко допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
1: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
0: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
2: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
0: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
1: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовала проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
0: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос: а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит: едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет. Но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Москвы объяснил, почему с началом третьей волны топливного кризиса горючее будет дорожать.
7: Это мне подсказывает, что началась третья волна топливного кризиса. И в этом кризисе уже будет очень мало топлива на сетевых заправках. И будет доступно только на заправках, которые частные, где цена там 130, 150, 170 рублей за бензин. Вот там можно будет купить доступно. А там, где по 70 рублей, по 66, как мы привыкли, уже будет урезано количество. Для чего сделано? Так, я думаю, во-первых, для того, что нефтепроизводители, крупные гиганты, они сами продают частникам, и им гораздо выгоднее это делать, с биржей продавать, чем самим реализовывать на заправках. А второе, это сейчас частники будут дорого продавать, их будут ебать фас и закрывать заправки. А крупные будут выкупать эти заправки. Вот так.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в девятиэтажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
9: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
8: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей, однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
10: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
8: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС, а в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
11: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникло бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы, да, как вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
8: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификации, говорит юрист Андрей Смиловский.
12: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
8: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Видеоблогер Олег Царев объяснил россиянам, что за специальную военную операцию Украине платить будут все, и очень много.
13: Сегодня я хочу поговорить о том, о чем у нас почти не говорят. Пока все смотрят на фронт, на Украине работает второй фронт. Тихий, без взрывов, без сводок. Там сидят юристы, собирают папки, ставят печати и готовят изъятие российской собственности. Давайте разберемся по порядку, потому что это касается не только олигархов, как многие думают. Это касается страны. Начали они рано. Основу Киев заложил еще в 2014 году. Тогда приняли специальный закон о временно оккупированных территориях. И записали в нем очень простую вещь. Весь вред, материальный и моральный, возмещает Россия. Не тот, кто стрелял, не конкретный виновник, а государство Россия целиком. Компании судятся сами за свой счет в украинских судах и параллельно подают заявление в реестр ущерба при Совете Европы. С апреля 2026 года этот реестр принимает заявления и от юридических лиц. Этот задел под большую международную компенсационную комиссию, и ее сейчас как раз создают. Теперь о масштабах. Они впечатляют. По подсчетам юристов, с февраля 2022 по декабрь 2025 года украинские суды вынесли, вдумайтесь, 639 решений о взыскании ущерба. 549 удовлетворены полностью. Всего присуждено больше 930 миллиардов гривен. Это свыше 21 миллиарда долларов. В общем, все эти суммы уже доказаны в суде.
3: Криминальные новости.
14: Экс-полицейский и его мать украли более 2 миллионов рублей у военнослужащего. В Башкортостане Туймазинский межрайонный суд признал бывшего полицейского и его мать виновными в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Известно, что полицейский организовал фиктивный брак между своей матерью и мужчиной, которого они затем убедили подписать контракт с Минобороны. После этого обвиняемые получили доступ к его банковскому счету и похитили более 2 миллионов рублей, зачисленные за заключение контракта. Бывшего полицейского приговорили к реальному сроку. Его мать получила условное наказание. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб. Бывшего участкового также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на 3 года запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. В Ставропольском крае задержан отец годовалого мальчика, который отравился наркотиками. СК Георгиевска возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Также будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ранее стало известно, что 43-летний отец малыша, кстати, ранее судимый, оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с солью. Его нашел и раскусил годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали в реанимацию с признаками сильнейшего токсического отравления. Сейчас угрозы его жизни нет. До смерти забил приятеля мясорубкой. Жителя Алтайского края признали виновным в убийстве мужчины во время застолья. Преступление было совершено еще в мае, когда 40-летний житель Рубцовска у себя дома распивал алкоголь вместе с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поругались, и хозяин квартиры ударил гостя в лицо, сбив его на пол. Затем, по данным следствия, фигурант взял в руки мясорубку и нанес ею 3 удара по голове потерпевшего. Гость умер в больнице, а против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии особого режима. А ранее жительница Приамурья до смерти забила возлюбленного скалкой. Бытовая ссора разгорелась в селе Дальневосточное. Во время совместного распития алкогольных напитков и возникшего в процессе конфликта, женщина несколько раз ударила мужчину по голове деревянной скалкой. Тот скончался от полученных травм. Женщину задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и гибели пострадавшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Волонтер Юрий Евич о том, как готовят российских операторов-беспилотников.
15: Скажу страшное. Я вот просто сейчас скажу, только, как бы это сказать, чтобы наши слушатели в обморок не упали. Я приезжаю в один учебный центр. Не буду говорить, какой, потому что такое горе везде. Этот учебный центр готовит людей, офицеров, из боевых бойцов. То есть, ну, приезжают с фронта, берут людей, привозят, и там их готовят боевых офицеров. И руководитель учебного центра этого, руководитель, мне говорит, что ему сказали, что нужны мониторы на стенах. Он говорит, что за дикость, зачем мониторы, все должны делать по карте люди. Я говорю, пардон, я не знаю, какой его боевой опыт. Он уже пожилой человек. Но факт в том, что боевых офицеров готовят именно так, именно он. На мой вопрос, простите, вы в том числе готовите командиров БПЛА групп. Как вы их готовите? Они не видят монитора, экрана, на котором картинка. Он говорит, а он же командир БПЛА, он же сам не летает. Он по карте смотрит и по бумаге пишет задачи подчиненным. Мне рассказывать дальше или понятен масштаб нашей катастрофы с подготовкой людей? Я понимаю, что это переварить тяжело. Мы когда вышли от него, я много армейского идиотизма видел. Но мы когда вышли после общения с ним, с коллегами, мы некоторое время, 2 часа, мы обменивались только репликами. Вот это да! Ну и ну! Я к валерьянке тогда навернул. Вот такая ситуация, вот так готовят. Вот результаты.
3: Главные новости дня.
8: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
16: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
8: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
17: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
8: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
18: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать. И мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
8: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
19: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что, журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, так сказать, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают? И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему наносились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Медики из Красноярска пожаловались президенту на закрытие роддома, который до выборов Министерства здравоохранения обещало не закрывать.
20: Уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание на то, что происходит в Красноярске. Мы, сотрудники родильного дома 20-й больницы имени Бирзона, сегодня обращаемся к вам, потому что на региональном уровне нас не услышали. У нас хотят закрыть родильный дом. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос, что именно оптимизирует медицинскую помощь людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть пациенточки. Есть доверие женщин, есть коллектив, который хочет работать. Так почему наш родильный дом должны закрыть? Почему? Вместо того, чтобы сохранить работающий коллектив и развивать учреждение, принято решение нас ликвидировать. И самое страшное, сегодня под угрозой. Не только родильный дом, не только это здание. Это судьбы людей, медицинских работников. Людей фактически вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и кто хочет продолжать работать по этой специальности?
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
22: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
21: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
23: Короче, у нас вон горит все.
0: все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
21: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
1: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
21: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
2: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
21: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
23: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
21: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
24: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
25: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине. Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
24: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
26: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
7: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
4: Абсолютно.
7: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
4: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
7: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
4: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
7: Стоп! Прямо на территории страны?
4: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
7: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
4: Валяй, это всегда полезно.
7: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
4: Ну да, процент осечек там колоссальный.
7: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
9: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
7: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
9: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
7: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
9: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
7: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
9: Буквально покупается время, и Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
7: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
9: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
7: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
9: Именно. И в 2025 году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
7: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
9: Какой?
7: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
9: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
7: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
9: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
7: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
9: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
7: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
9: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
7: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
9: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
7: Поясни мысль.
9: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
7: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
9: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми, а потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
7: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
9: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
7: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
9: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
7: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
9: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
7: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
9: Почему ты так думаешь?
7: Ну как же, в декабре 17-го года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
9: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
7: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
9: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
7: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
9: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
7: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
9: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
7: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
9: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
7: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
9: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
7: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
9: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
7: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
9: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
7: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
9: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
7: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
9: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
7: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
9: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
7: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
9: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
7: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
9: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
7: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
10: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
7: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
10: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
7: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
10: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
7: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?

0: в июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская сторона оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
4: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил.

0: Проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
1: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
2: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
1: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
3: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать. И мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
1: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
6: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую 3-летку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Ильич, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2x. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляция за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
4: Главные новости дня.
7: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х специальных годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
8: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
7: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
9: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
7: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС, а в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
10: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как бы, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
7: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификации, говорит юрист Андрей Смеловский.
11: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
7: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
12: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация, все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
15: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине. Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
14: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
16: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого 4-го, в первом полугодии 2025-го уже 32%. А все суды страны в 2024-м вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ.
13: Датская почта.
1: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
17: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
18: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
19: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
0: Говорят военкоры.
14: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
21: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
14: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
15: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими – от 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдало официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
14: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
15: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
2: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
1: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
3: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
1: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
22: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
1: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
23: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
1: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
24: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
1: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранский, саратовский и рязанский НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
6: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке? Очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Ильич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единой России», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны, наши стратегические объекты выносятся уже больше года, защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против железа.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции – это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему, по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соулу. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соулу тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соулу указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Это руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку, и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны. Это день по полной программе. Классный прогноз.
4: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
12: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10 до 20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобилей может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти, он сейчас стремительно растет.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает. И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
13: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Rubaltic от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
16: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
13: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНГРАД», «СОБР-Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
16: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
17: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
16: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
13: С Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
16: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов.

0: начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
4: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поднимет.

0: внешнеэтичное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
1: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
2: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
1: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
3: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
1: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
4: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
1: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
7: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехаб определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехаб мерзавцу, наркоману, и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
5: Главные новости дня.
1: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
8: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
1: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
9: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви к миру, спорту.
1: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
10: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
1: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
11: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Аруновичу Алаутдинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками дегенеративными, с игрой в слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Аптея Ароновича, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Аптея Ароныч сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милая, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хорошая журналистка, пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
5: На радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
14: В три раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
13: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
15: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
16: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это. Ну, иллюзий же быть не должно.
13: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
17: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
18: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Тогда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров. Для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта воров. Демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым назвать белым, а черное – черным. Боимся. Все боятся назвать белое – белым, а черное – черным. А это и есть демократия.
19: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Все груз-200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО, и там и погибло.
20: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
1: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
20: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, идите на опознание.
1: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
20: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще. Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
1: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
20: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей нехватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
1: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
21: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
0: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
22: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
0: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топлива для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
0: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
0: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально.
2: не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
0: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
3: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
4: Штаты предупредили эти три страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
3: Налоги зверские. Лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
4: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для… Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации – это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
3: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
7: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%. Рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
8: Была массированная атака БПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле-еле спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
0: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
9: Еще летят! Смотри!
0: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
10: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
0: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
11: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо, удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
0: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
12: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
0: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом – лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
3: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
14: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
3: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
4: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
3: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
4: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
19: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
19: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
15: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю, я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то.
16: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный... Мне так обидно за Россию, мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Да я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
17: И так неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей, там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
19: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
1: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
25: Да, и подпись.
1: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
25: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
1: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
25: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
1: То есть ремонт техники, работа по специальности.
25: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
1: Так быстро?
25: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
1: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
25: Логично.
1: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
25: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
1: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
25: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
1: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
25: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
1: Прямо забирают? Физически?
25: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
1: Личность просто стирается.
25: Остается только инвентарная единица.
1: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
25: Ну, попробуй не пойди.
1: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
25: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
1: Что ты имеешь в виду?
25: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
1: В смысле, в реальные ямы в земле?
25: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
1: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
25: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
1: Кошмар.
25: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
1: И чем это закончилось?
25: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
1: То есть просто сломали человека?
25: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
1: И как это оформили?
25: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
1: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
18: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
25: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. политику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
25: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
25: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
25: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
25: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
25: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
25: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
25: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
25: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
25: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
25: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
25: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
25: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
25: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
25: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
25: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
25: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
25: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
25: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
25: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
25: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
25: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
25: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
25: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
25: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
25: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
25: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
25: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
25: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
25: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
25: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
25: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
25: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
25: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
25: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
25: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
25: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
25: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
25: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
25: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
25: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
25: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
25: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
25: Человек может просыпаться среди ночи с криками. искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
25: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
25: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
25: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
25: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе?

0: себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
2: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам, похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса «Русского Запада», 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она

0: будет очень короткой. В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
1: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Рубалтик от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой», говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
0: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
1: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
0: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
2: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
0: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
1: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
0: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Житель Москвы объяснил, почему с началом третьей волны топливного кризиса горючее будет дорожать.
7: Это мне подсказывает, что началась третья волна топливного кризиса. И в этом кризисе уже будет очень мало топлива на сетевых заправках. И будет доступно только на заправках, которые частные, где цена там 130, 150, 170 рублей за бензин. Потом можно будет купить доступно. А там, где по 70 рублей, по 66, как мы привыкли, уже будет урезано количество. Для чего сделано? Так, я думаю, во-первых, для того, что нефтепроизводители, крупные гиганты, они сами продают частникам, и им гораздо выгоднее это делать с биржей, продавать, чем самим реализовывать на заправках. А второе, это сейчас частники будут дорого продавать, их будут ебать фас и закрывать заправки, а крупные будут выкупать эти заправки. Вот так.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в девятиэтажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
9: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
8: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей, однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
10: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
8: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
11: Если бы я не припиралась там, вот, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до, как, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
8: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смиловский.
12: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
8: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Видеоблогер Олег Царев объяснил россиянам, что за специальную военную операцию Украине платить будут все, и очень много.
13: Сегодня я хочу поговорить о том, о чем у нас почти не говорят. Пока все смотрят на фронт, на Украине работает второй фронт. Тихий, без взрывов, без сводок. Там сидят юристы, собирают папки, ставят печати и готовят изъятие российской собственности. Давайте разберемся по порядку, потому что это касается не только олигархов, как многие думают. Это касается страны. Начали они рано. Основу Киев заложил еще в 2014 году. Тогда приняли специальный закон о временно оккупированных территориях. И записали в нем очень простую вещь. Весь вред, материальный и моральный, возмещает Россия. Не тот, кто стрелял, не конкретный виновник, а государство Россия целиком. Компании судятся сами за свой счет в украинских судах. И параллельно подают заявление в реестр ущерба при Совете Европы. С апреля 2026 года этот реестр принимает заявления и от юридических лиц. Этот задел под большую международную компенсационную комиссию, и ее сейчас как раз создают. Теперь о масштабах. Они впечатляют. По подсчетам юристов, с февраля 2022 по декабрь 2025 года украинские суды вынесли, вдумайтесь, 639 решений о взыскании ущерба. 549 удовлетворены полностью. Всего присуждено больше 930 миллиардов гривен. Это свыше 21 миллиарда долларов. В общем, все эти суммы уже доказаны в суде.
3: Криминальные новости.
14: Экс-полицейский и его мать украли более 2 миллионов рублей у военнослужащего. В Башкортостане Туймазинский межрайонный суд признал бывшего полицейского и его мать виновными в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Известно, что полицейский организовал фиктивный брак между своей матерью и мужчиной, которого они затем убедили подписать контракт с Минобороны. После этого обвиняемые получили доступ к его банковскому счету и похитили более 2 миллионов рублей, зачисленные за заключение контракта. Бывшего полицейского приговорили к реальному сроку. Его мать получила условное наказание. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб. Бывшего участкового также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на 3 года запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. Ставропольском крае задержан отец годовалого мальчика, который отравился наркотиками. СК Георгиевска возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Также будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ранее стало известно, что 43-летний отец малыша, кстати, ранее судимый, оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с солью. Его нашел и раскусил годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали в реанимацию с признаками сильнейшего токсического отравления. Сейчас угрозы его жизни нет. До смерти забил приятеля мясорубкой. Жителя Алтайского края признали виновным в убийстве мужчины во время застолья. Преступление было совершено еще в мае, когда 40-летний житель Рубцовска у себя дома распивал алкоголь вместе с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поругались, и хозяин квартиры ударил гостя в лицо, сбив его на пол. Затем, по данным следствия, фигурант взял в руки мясорубку и нанес ею 3 удара по голове потерпевшего. Гость умер в больнице, а против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии особого режима. А ранее жительница Приамурья до смерти забила возлюбленного скалкой. Бытовая ссора разгорелась в селе Дальневосточное. Во время совместного распития алкогольных напитков и возникшего в процессе конфликта, женщина несколько раз ударила мужчину по голове деревянной скалкой. Тот скончался от полученных травм. Женщину задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и гибели пострадавшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Волонтер Юрий Евич о том, как готовят российских операторов-беспилотников.
15: Скажу страшное. Я вот просто сейчас скажу, только, как бы это сказать, чтобы наши слушатели в обморок не упали. Я приезжаю в один учебный центр. Не буду говорить, какой, потому что такое горе везде. Этот учебный центр готовит людей, офицеров, из боевых бойцов. То есть, ну, приезжают с фронта, берут людей, привозят, и там их готовят боевых офицеров. И руководитель учебного центра этого, руководитель, мне говорит, что ему сказали, что нужны мониторы на стенах. Он говорит, что за дикость, зачем мониторы, все должны делать по карте люди. Я говорю, пардон, я не знаю, какой его боевой опыт. Он уже пожилой человек. Но факт в том, что боевых офицеров готовят именно так, именно он. На мой вопрос, простите, вы в том числе готовите командиров БПЛА групп. Как вы их готовите? Они не видят монитора, экрана, на котором картинка. Он говорит, а он же командир БПЛА, он же сам не летает. Он по карте смотрит и по бумаге пишет задачи подчиненным. Мне рассказывать дальше или понятен масштаб нашей катастрофы с подготовкой людей? Я понимаю, что это переварить тяжело. Мы когда вышли от него, я много армейского идиотизма видел. Но мы когда вышли после общения с ним, с коллегами, мы некоторое время, 2 часа, мы обменивались только репликами. Вот это да! Ну и ну! Я к валерьянке тогда навернул. Вот такая ситуация, вот так готовят. Вот результаты.
3: Главные новости дня.
8: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
16: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
17: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
18: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
17: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
19: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
17: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радиолента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
20: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
21: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть, потому что мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику, Туапсе, в Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему наносились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
20: Радио Лента. Прямая речь.
6: Медики из Красноярска пожаловались президенту на закрытие роддома, который до выборов Министерства здравоохранения обещало не закрывать.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание на то, что происходит в Красноярске. Мы, сотрудники родильного дома 20-й больницы имени Бирзона, сегодня обращаемся к вам, потому что на региональном уровне нас не услышали. У нас хотят закрыть родильный дом. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос, что именно оптимизирует медицинскую помощь людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть пациенты, есть доверие женщин, есть коллектив, который хочет работать. Так почему наш родильный дом должны закрыть? Почему? Вместо того, чтобы сохранить работающий коллектив и развивать учреждения, принято решение нас ликвидировать. И самое страшное, сегодня под угрозой не только родильный дом, не только это здание. Это судьбы людей, медицинских работников. Людей фактически вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и кто хочет продолжать работать по этой специальности?
20: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
2: Трэш, я думал, до нас он долетит. Охренеть.
17: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
22: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
17: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
17: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
0: Ну что, Пермь, доброе утро. Пол города взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
17: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
4: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
17: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
7: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
9: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
7: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
24: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого 4-го, в первом полугодии 2025-го уже 32%. А все суды страны в 2024-м вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
3: Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
11: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
10: Абсолютно.
11: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
10: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
11: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
10: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
11: Стоп! Прямо на территории страны?
10: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
11: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
10: Валяй, это всегда полезно.
11: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
10: Ну да, процент осечек там колоссальный.
11: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
12: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
11: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
12: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
11: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
12: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
11: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
10: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
11: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
10: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
11: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
10: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
11: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
10: Какой?
11: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
10: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
11: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
10: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
11: Бартер? И что идет в ход? Нефть?
10: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
11: Миллион баррелей? Слушай, но это же в 2 раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
10: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
11: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
10: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
11: Поясни мысль.
12: Для российской стороны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
11: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
12: Используется так называемый «теневой флот». Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми, а потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
11: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
12: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
11: Да, и сельское хозяйство замрет, а зерно еще и страхует от голодных бунтов.
12: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
11: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
12: Да-да. Когда российская власть наложила вето в совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
11: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
12: Почему ты так думаешь?
11: Ну как же, в декабре 2017 года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
12: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
11: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
12: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
11: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
12: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
11: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
12: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
11: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
12: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
11: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
12: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
11: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
12: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
11: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
12: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
11: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
12: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
11: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
12: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
11: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
12: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
11: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
12: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
11: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
12: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
11: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
8: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
11: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
8: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
11: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
8: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
11: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
8: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря, а теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
11: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
8: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
11: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
8: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
11: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
8: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
11: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
8: Да, и расширение пропускной способности железной дороги.

0: лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
4: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
3: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
5: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о

0: Контракт.
1: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
2: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
1: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
5: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую 3-летку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Ильич, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2x. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляция за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
3: Главные новости дня.
6: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
7: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
6: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
8: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
6: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
0: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникло бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до какого вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась вот эту систему.
6: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификации, говорит юрист Андрей Смеловский.
9: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
6: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
10: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Военкор канал «Лейб-Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
14: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
13: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
15: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
16: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
17: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
18: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
12: Говорят военкоры.
13: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
20: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
13: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
14: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
13: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
14: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
2: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
1: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
21: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
1: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
22: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
1: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
23: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
1: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
24: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
1: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента».
0: Прямая речь.
4: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
5: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке, очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Юрьевич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единой России», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны, наши стратегические объекты выносятся уже больше года, защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против железа.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны. или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции — это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соул. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соул тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соул указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Это руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны. Это день по полной программе. Классный прогноз.
6: На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
10: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10-20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобилей может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти, он сейчас стремительно растет.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса «Русского Запада», 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
15: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой», говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
11: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
15: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
11: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
16: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
11: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
15: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
11: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое.
9: меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. Три. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4000

0: продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
4: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
3: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
5: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность.

0: Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
1: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
2: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
1: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
3: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет... давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
1: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
6: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехап определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехап мерзавцу, наркоману, и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
4: Главные новости дня.
1: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитируют идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
7: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5, на 10 готовить себе оболваненных детей.
1: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
8: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
1: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
9: Сейчас образование две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
1: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
10: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Арунычу Алаутдинову, можно я вас задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками дегенеративными, с игрой в слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абти Аруныча, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абти Аруныч сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милая, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист, пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
4: На радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
13: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
12: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
14: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там, элитный, или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
15: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с-под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
12: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
16: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
17: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть… Что такое демократия? Когда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров. Для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем… Это же мечта воров. Демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым звать белым, а черное – черным. Боимся. Все боятся звать белое – белым, а черное – черным. А это и есть демократия.
4: У вас, как и у многих, накипело.
18: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО, и там и погибло.
19: В общем, у многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
1: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
19: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
1: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
19: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
1: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
19: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей нехватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
1: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
20: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
21: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
20: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты были полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
22: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
20: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, пи***ц какой-то.
20: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
20: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
20: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
26: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал записки ветерана о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
0: Штаты предупредили эти три страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах, на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
26: Налоги зверские, лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
0: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации — это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
26: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
2: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят. Утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
4: Главные новости дня.
6: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
7: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле вели спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
6: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
8: Еще летят. Смотри.
6: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
9: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры При остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
20: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
10: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо, удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
20: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
11: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
20: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
26: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
12: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
26: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
13: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
26: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
13: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Точные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
15: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю, я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то.
16: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию, мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Да я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
17: Итак, неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
19: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
18: Да, и подпись.
19: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
18: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
19: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
18: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
19: То есть ремонт техники, работа по специальности.
18: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
19: Так быстро?
18: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
19: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
18: Логично.
19: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
18: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
19: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
18: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
19: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
18: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
19: Прямо забирают. Физически.
18: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
19: Личность просто стирается.
18: Остается только инвентарная единица.
19: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
18: Ну, попробуй не пойди.
19: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
18: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
19: Что ты имеешь в виду?
18: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
19: В смысле, в реальные ямы в земле?
18: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
19: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
18: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
19: Кошмар.
18: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
19: И чем это закончилось?
18: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
19: То есть просто сломали человека?
18: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
19: И как это оформили?
18: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
19: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
0: Ага.
19: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
18: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
19: В каком смысле?
18: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
19: Вымогательство за что?
18: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
19: То есть откупиться?
18: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
19: А если он откажется?
18: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
19: И проверки начнутся.
18: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
19: Так.
18: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
19: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен, это же война.
18: Да.
19: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
18: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
19: Из-за чего?
18: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
19: Классика жанра. И что было после жалобы?
18: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
19: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
18: Казалось бы.
19: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
18: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
19: Почему?
18: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
19: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
18: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
19: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
18: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
19: Это как?
18: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
19: Да ладно?
18: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
19: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
18: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
19: Ужас.
18: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
19: Но он же ходить нормально не может.
18: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
19: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
18: Они просто игнорируются.
19: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
18: Допустим.
19: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
18: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
19: Опять бумаги.
18: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
19: Теряют справки.
18: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
19: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
18: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
19: Зачем?
18: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
19: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
18: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
19: Так.
18: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
19: Третью.
18: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
19: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
18: Выходит, что так.
19: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
18: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
19: Из-за чего отказывают?
18: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
19: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
18: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
19: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
18: Какое?
19: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
18: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
19: Да, к психологам ходить не принято.
18: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
19: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
18: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
19: И все.
18: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
19: Алкоголь и наркотики.
18: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
19: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
18: Конечно, нет.
19: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
18: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
19: Психика сломана.
18: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
19: А общество при этом живет в другой реальности.
18: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
19: Героический образ.
18: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
19: И замыкается в себе.
18: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену,
19: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
18: Какой?
19: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
18: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».

0: выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
3: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
2: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
4: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
2: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
5: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись, в 2026

0: году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно, о разных способах. В основном это, конечно, обман.
1: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
4: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую 3-летку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Владимирович, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2x. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляция за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
2: Главные новости дня.
5: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
6: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
5: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей, однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
7: Это, на самом деле, поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
5: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС, а в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти, и вот как сама она в 2000-е это объясняла.
8: Если бы я не припиралась там, вот, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
5: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификации, говорит юрист Андрей Смиловский.
9: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
5: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
10: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация, все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Военкор канал «Лейб-Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
14: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
13: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
15: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого 4-го, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
16: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
17: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
18: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
12: Говорят военкоры.
13: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
20: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
13: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
14: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
13: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор-канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
14: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
12: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
21: Трэш, я думал, до нас не долетит. А
0: Охренеть!
1: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты были полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
21: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
1: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
22: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
1: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
23: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
1: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
24: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
1: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранский, саратовский и рязанский НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
25: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке? Очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Юрьевич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единая Россия», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны. Наши стратегические объекты выносятся уже больше года. Защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против жилета.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
0: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярные такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции — это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соулу. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соулу тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соулу указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Это руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны, это день по полной программе, классный прогноз.
2: На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
5: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10-20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобили может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти, он сейчас стремительно растет.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Обстановка в Калининградской области тревожная. Так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
7: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Насович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Насович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
6: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава Чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
7: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН-ГРАД, СОБР-ВИКИНГ и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
6: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
8: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
6: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
7: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
6: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
9: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет –

0: С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
4: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
3: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршуневский.
5: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
3: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего

0: Его 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
1: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
0: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
2: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
0: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
5: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехаб определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехаб мерзавцу, наркоману, и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
3: Главные новости дня.
0: Школьников готовят в солдаты. В результаты обучения старшеклассников Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитируют идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
6: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да? Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
0: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
7: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
0: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
8: Сейчас образование две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
0: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
9: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Аруновичу Алаутдинову, можно я вас задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками декоративными, с игрой слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абти Аруновича, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абти Аронович сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милые, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист. Пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
3: На радио «Лента» потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радиолента. Самые важные высказывания дня.
11: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
12: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
11: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
13: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
14: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
11: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
15: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
16: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Тогда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров, для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта воров. Демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым назвать белым, а черное – черным. Боимся. Все боятся назвать белое – белым, а черное – черным. А это и есть демократия.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
17: В общем, у многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
0: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
17: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
0: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
17: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно в данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
0: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
17: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
0: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
18: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
19: Трэш, я думал, до нас он долетит. Охренеть.
18: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
20: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
18: То, что новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
21: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
18: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
22: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
18: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
23: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
18: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
24: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
1: Штаты предупредили эти три страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах, на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
24: Налоги зверские, лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
1: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для… Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут, а не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации – это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
24: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
2: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%. Рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
5: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник. Как взрываются беспилотники, когда их сбивают, если не знаешь, куда они упадут.
18: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
6: Еще летят. Смотри.
18: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотников в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
7: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
18: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
8: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо, удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
18: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
9: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
18: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
24: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
12: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
24: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
25: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
24: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор-канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
25: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Точные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
13: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю, я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то.
14: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину.
15: Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию, мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
16: Итак, неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
27: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
26: Да, и подпись.
27: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
26: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
27: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
26: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год.
0: В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
27: То есть ремонт техники, работа по специальности.
0: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
27: Так быстро?
0: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
27: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
0: Логично.
27: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
0: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
27: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
0: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
27: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
0: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
27: Прямо забирают? Физически?
0: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
27: Личность просто стирается.
0: Остается только инвентарная единица.
27: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
0: Ну, попробуй не пойди.
27: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
0: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
27: Что ты имеешь в виду?
0: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
27: В смысле, в реальные ямы в земле?
0: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
27: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
0: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
27: Кошмар.
0: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
27: И чем это закончилось?
0: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
27: То есть просто сломали человека?
0: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
27: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
27: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
1: Ага.
27: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
27: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
27: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
27: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
27: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
27: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
27: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
27: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен, это же война.
0: Да.
27: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
27: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
27: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
27: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
27: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
27: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
27: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
27: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
27: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
27: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
27: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
27: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
27: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
27: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
27: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
27: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
27: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
27: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
27: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
27: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
27: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
27: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
27: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
27: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
27: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
27: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
27: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
27: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
27: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
27: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
27: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
27: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
27: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
27: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
27: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
0: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
27: Психика сломана.
0: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
27: А общество при этом живет в другой реальности.
0: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
27: Героический образ.
0: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
27: И замыкается в себе.
0: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
27: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
0: Какой?
27: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
0: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
1: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку.

0: пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов по всей России, рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимут почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
3: Тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
2: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов БПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
4: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел, так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
2: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс в последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свое имущество в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
2: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
2: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго. Мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество. Но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета. И не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
0: Главные новости дня.
3: Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
4: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность, стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
3: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России. Отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
5: больше, я думаю, переживает Кремль. Потому что, на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си. И в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия, но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
6: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падела и катка вернули платную парковку.
7: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр, а не центр развлечения мажорам. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падел играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
0: На радио «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Говорят военкоры.
10: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
11: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
10: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
11: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу. Это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
12: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
13: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
12: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкора, в огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
14: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения, ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами.
12: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
14: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего даже неразумно. То есть, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
12: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
15: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да, в двух словах? 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует 1 год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод. Что нужно помнить обязательно каждому призывнику? Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – это только 2 периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя и своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят
9: военкоры.
10: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
16: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждалось. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
10: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
11: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
10: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
17: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Трамп включил зеленый свет. Украина сможет сама делать ракеты, а для Патриот президент США одобрил передачу лицензии.
18: Мы обратились к Трампу с просьбой. Он согласен на предоставление лицензии. И, даст Бог, мы начнем этот проект.
12: Об этом Зеленский сказал на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О том, что США согласились передать Киеву лицензию производства ракет для систем ПВО, сообщается не впервые. Еще в июле журналисты писали, что Вашингтон начал процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет «Патриот». По словам Зеленского, процедура непростая и требует прохождения многих этапов. ЗРК «Патриот» – одна из самых мощных систем ПВО армии США.
19: Он защищает от тактических, баллистических и крылатых ракет, самолетов, беспилотников и других воздушных угроз. Это не просто одна установка, это сложный комплекс. Его радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать 5 из них. Ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 2 километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров.
12: На фоне заминок с поставками западных ракет перехватчиков Украина начала развивать и собственные технологии. Конструкторское бюро «Луч» недавно впервые публично показало пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Коралл». Во время демонстрации ракета стартовала с самоходной установки.
20: Комплекс создают для усиления ПВО, в частности, для перехвата воздушных и баллистических целей. По обнародованным данным, ракета весит около 450 килограммов. Из них 36 килограммов приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.
12: Позже журналисты разузнали, что работы над «Кораллом» Украина начала еще до начала спецоперации. Впервые о проекте сообщалось в 2021 году, но потом его заморозили. А спустя 4 года СВО Киев продемонстрировал готовую установку, говорит военный эксперт Максим Скосов.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
12: По словам эксперта, комплексы «Коралл» и «Патриот» способны защитить стратегически важные объекты даже от передовых баллистических ракет армии России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
1: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
22: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярные такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции — это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: получаю много вопросов на личную тематику, на тему отношений, да, от подписчиков. И один из самых распространенных, кстати, и от мужчин, и от женщин, что же скрывает от меня мой партнер? Давайте посмотрим. Сейчас руны нам помогут в этом. Что же скрывает ваш партнер? Визуализируйте своего партнера, настройтесь на него. И мы сейчас посмотрим. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, здесь точно готовьтесь к интригам и неожиданностям. Хагалас – это символ разрушительных сил, поэтому наверняка у вашего партнера может быть что-то на душе, что он старается прикрыть. Скорее всего, речь идет здесь о страхах или переживаниях, которые он не готов озвучить. Это вот, знаете, как черная кошка, пробежавшая перед носом. Вроде бы ничего особенного, а на душе уже тревожно. Возможно, также ваш партнер скрывает неуверенность или боится, что его прошлое может повлиять на ваши отношения. Тут уже, конечно, не до романтики сплошные, но и если. И как бы руна намекает, что на поверхности все может выглядеть гладко, но в глубине точно буря. Будьте готовы к тому, что разговор может вскрыть старые раны или какие-то непроговоренные обиды. Но не стоит пугаться, лучше дать возможность вашему партнеру выговориться, а то рискуйте нарываться на скандалы без повода. Так что действуйте аккуратно, может пора расставить точки над «и» и выяснить, что действительно скрыто под этой шапкой снега, как говорится. Сами по себе тайны – это еще не приговор, а повод именно для душевного разговора. Главное – не прятаться от правды, а смело смотреть в глаза реальности. Вот такой вот у нас получился расклад. Если у вас тоже есть вопросы на личные отношения или, может, какого-то общественного характера, можете писать в личное сообщение мне, Екатерине. Принимайте, благодарите, прислушайтесь, подумайте. Благодарю.
0: Радиолента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
1: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
4: Стоим в очереди на заправке. Газ. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, ну, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, то есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Обстановка в Калининградской области тревожная. Так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
11: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Rubaltic от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
10: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
11: Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН-ГРАД, СОБР-ВИКИНГ и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
5: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
6: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
5: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
11: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовала проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
5: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в 2 раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
14: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в 2 раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в 2 раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
13: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырычева.
15: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы, что сама по себе ипотека не заставит людей рожать, она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
13: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что им нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
23: Меня задолбали все разговоры об изменениях семейной ипотеки. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
13: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
24: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождение – вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить в том числе и правильное гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что ты обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство общественной территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемый демографический стандарт на предприятиях. Это предприятие отдельно в коллективные договоры относит отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
7: Главные новости дня.
13: Деньги закончились. В бюджетах многих регионов России за полгода образовалась дыра на сотни миллиардов. Большинство регионов, на которых возложена задача искать и оплачивать новых контрактников на СВО, завершили первое полугодие с бюджетным дефицитом. Об этом сообщила в оперативном докладе Счетная палата. По ее оценке, суммарная дыра в бюджетах субъектов Федерации составила 134 миллиарда рублей. 66 регионов потратили суммарно на 619 миллиардов рублей больше, чем собрали в виде налогов. Эту печальную картину немного подправила Москва. Ее бюджет оказался в плюсе почти на 310 миллиардов рублей. Без учета столицы дефицит региональных бюджетов превысил бы 440 миллиардов рублей. Попав в такую ситуацию, регионы вынуждены резать социальные расходы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.

0: собственные доходы. В денежном выражении максимальная дыра образовалась в бюджетах Иркутской области, Краснодарского края и Московской области. В каждом из этих регионов дефицит перевалил за 30 миллиардов рублей. На доходах субъектов сказывается замедление экономического роста. Говорят эксперты, снижение прибылей бизнеса уменьшает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов. В некоторых регионах падение налога на прибыль стало обвальным, например, в 2,5 раза в Еврейском автономном округе и Вологодской области. Это ведет к весьма печальным последствиям, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Для простого россиянина это означает растущую угрозу безработицы. Спрос в экономике падает, производство падает, налоги, которые идут в бюджет, падают. И возникает страшный процесс, когда беднеет значительная часть простых работников, которые уволены из-за того, что нет сбыта продукции. Тем паче, что у россиян нет сбережений на черный день. Статистика, которую мы знаем на сегодняшний день, говорит, что 56% взрослого населения России нет вообще никакой заначки. И как они будут выживать, непонятно.
0: В такой непростой ситуации в обществе нарастают тревожные настроения, говорит социолог Игнат Торопышев.
2: Мы видим тревожность общества. Она фиксируется даже социологически. Ну, это очевидно, потому что люди теряют возможность планировать свое будущее вперед. Это существенный момент. Этот горизонт планирования определяет, конечно, жизнь человека. Сейчас горизонт планирования домохозяйств, сузился до года. Это, конечно, очень маленький горизонт. Конечно, он порождает тревожность. Понятно, что любая, так сказать, жена должна говорить мужу, а что с нами будет, в 27-м году? Будет ли твоя зарплата? И он может сказать, что я не знаю, что будет, потому что это чрезвычайно экстремальная ситуация.
0: Неизвестность и неуверенность в завтрашнем дне стали последствиями затянувшейся СВО, которая не заканчивается вот уже 5-й год, говорит эксперт. В такой ситуации людям крайне сложно планировать свое будущее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
5: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них в принципе тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую, я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня. Меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани. Поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видели. Вот эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
3: На радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелков.

0: стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Секретарь Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Юрий Жданов заявил, что правоохранители никогда не будут опережать преступников в борьбе с мошенническими схемами.
2: То ключевое, что она сказала, правоохрана и общество должно быть готовы опережать преступников, желательно на два шага, это не будет никогда. Я вас разочарую, при нашей жизни 100%. Во-первых, преступность объединяется быстрее. Я отвечаю за всех прокуроров СНГ. У меня каждый день что-то искрит. И у преступности не искрит. Она давно не имеет границы, она дофинансирована. Я не буду давать оценки, кто сколько где недополучает, но это тоже важно. И вот таких суперспециалистов, как один из тех, кто сидит в белом кресле, в стране раз-два и обчелся. Они много делают для подготовки кадров, но это явно недостаточно.
0: Заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос о том, что тренинги по снижению умственной усталости могут повысить ВВП России.
3: Что мы можем получить, применить в счет для себя в стране? Вот дополнительный вклад в ВВП плюс 1-2 процентных пункта ежегодно для нас это 2-4 триллиона рублей суммарно. Если мы возьмем и будем проводить ту же работу, как проводят в других странах, тренинги, снижение утомляемости, психоэмоциональная разгрузка, все, что подлежит и все, что важно для здоровья мозга.
0: Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев об эпидемии ожирения в России.
4: Теперь конкретный пример России. Ожирение, нарушение обмена веществ. Почти 3 миллиона человек имеют аномальную прибавку в весе в 2025 году. Экономика предриска здесь начинается до перехода в морбидное ожирение, сахарный диабет второго типа и сосудистые осложнения. Стоимость 6-го профильного пакета на втором этапе программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования 7500 рублей. Предположим, что на второй этап переходит 40% группы с аномальной прибавкой в весе, потому что на этом этапе еще не у всех повышен биологический возраст на 5 лет. И в этом случае затраты примерно 8 миллиардов рублей будут. А согласно международному сценарию, 2% в год людей с неморбидным ожирением переходят в сахарный диабет. Это будет 55 тысяч человек случаев сахарного диабета.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
6: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье. Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, ну вот на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают. Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, альфа-заправки, то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин. И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин. Вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому
7: Что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного, еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил, здесь на Азаровском мосту, только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь, люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк, открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки и, соответственно, такая же история.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
8: Солдатская почта.
10: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
11: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
10: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
12: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
10: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
12: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
10: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
12: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
10: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Включил зеленый свет. Украина сможет сама делать ракеты, а для Патриот президент США одобрил передачу лицензии.
14: Мы обратились к Трампу с просьбой. Он согласен на предоставление лицензии. И, даст Бог, мы начнем этот проект.
13: Об этом Зеленский сказал на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О том, что США согласились передать Киеву лицензию производства ракет для систем ПВО, сообщается не впервые. Еще в июле журналисты писали, что Вашингтон начал процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет «Патриот». По словам Зеленского, процедура непростая и требует прохождения многих этапов. ЗРК «Патриот» – одна из самых мощных систем ПВО армии США.
15: Он защищает от тактических, баллистических и крылатых ракет, самолетов-беспилотников и других воздушных угроз. Это не просто одна установка, это сложный комплекс. Его радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать 5 из них. Ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 2 километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров.
13: На фоне заминок с поставками западных ракет-перехватчиков Украина начала развивать и собственные технологии. Конструкторское бюро «Луч» недавно впервые публично показало пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Коралл». Во время демонстрации ракета стартовала с самоходной установки.
16: Комплекс создают для усиления ПВО, в частности, для перехвата воздушных и баллистических целей. По обнародованным данным, ракета весит около 450 килограммов. Из них 36 килограммов приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.
13: Позже журналисты разузнали, что работа над «Кораллом» Украина начала еще до начала спецоперации. Впервые о проекте сообщалось в 2021 году, но потом его заморозили. А спустя 4 года СВО Киев продемонстрировал готовую установку, говорит военный эксперт Максим Скосов.
17: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
13: По словам эксперта, комплексы «Коралл» и «Патриот» способны защитить стратегически важные объекты даже от передовых баллистических ракет армии России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
18: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
19: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель Drain Kalkani с двумя полуавтоматами Derya 12 калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает камикадзе в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
18: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
20: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум три адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
18: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор-канал «Два майора» о модернизации «Северного пути».
19: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «Северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ. А Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
21: Он полыхает. Он просто тут очереди. Вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
13: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоций. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
13: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтеоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
21: чекайте. Сейчас. Два.
13: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в двух регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет-нечет».
0: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, метров 500. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
13: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
2: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Ну, короче, хер его знает, везде на заправках очереди охрененные. А он пластик вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас, посмотрим. Заправит в пластиковую канистру или нет.
13: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
18: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
23: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждалось. Ждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
18: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
19: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
18: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
1: Рэпер-джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции, посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
24: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю. Я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Это что происходит? Это же ужас какой-то.
25: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию. Мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
26: Итак, неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
27: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня. сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
7: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
27: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород.
7: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается, небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
27: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
7: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
27: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
7: И находится под плотным наблюдением. Угу.
27: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
7: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
27: Да. За одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
7: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
27: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
7: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
27: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
7: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
27: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
7: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
27: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, ну, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
7: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
27: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
7: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
27: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
7: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
27: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
7: В таких условиях эвакуация раненых, ну, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
27: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
7: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
27: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – «взятие в кредит».
7: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
27: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
7: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
27: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
7: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве и командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, ну, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
27: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
7: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
27: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купинянске узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
7: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
27: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
7: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
27: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, плюс недавнее осколочное ранение.
7: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
27: А механизм обхода поражает своей, ну, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
7: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
27: Буквально. Подковыркину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
7: 27 больных и раненых людей.
27: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
7: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
27: Ну, слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
7: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
27: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
7: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
27: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
7: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди. Использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка — это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
27: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность визиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
7: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
27: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
7: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
27: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
7: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
27: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
7: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше 1000 потерь. 1000 искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
27: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
7: То есть около 7,5 тысяч офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
27: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
7: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
27: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
7: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
27: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
7: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
27: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
7: Слушай, ну это крайне опасная демографическая иллюзия. Сравнивать общество 40-х годов и современное просто некорректно. В 1941 году население составляло почти 200 миллионов человек. И это было преимущественно молодое аграрное общество. За годы войны через армию пропустили 34,5 миллиона.
27: А население современной России — 146 миллионов. И структура этого населения совершенно иная. Оно значительно старше. Нельзя издать приказ по генштабу и заставить материализоваться новые 10 миллионов молодых мужчин.
7: Государство пытается решить проблему, постоянно увеличивая напор денег. Но это, знаешь, похоже на попытку топить печь в движущемся поезде, разбирая на дрова вагоны этого же самого состава.
27: Очень точная аналогия. Котел кипит, локомотив пока движется вперед, но с каждым захваченным километром состав становится все короче.
7: Ведь забранный на фронт мужчина оставляет пустоту не только в строю, но и в экономике. Заводам критически не хватает сварщиков и инженеров. Стройкам рабочих, логистике водителей. Военные выплаты напрямую конкурируют с зарплатами предприятий.
27: В Советском Союзе экономику полностью перевели на военные рельсы, там заменили мужчин у станков женщинами и подростками, а сегодня российские власти пытаются вести боевые действия, сохраняя при этом иллюзию потребления. И эта система начинает постепенно пожирать сама себя.
7: И самые тяжелые последствия этой стратегии в итоге ложатся на семьи солдат. Из-за тотального контроля дронов, о котором мы говорили, эвакуировать тела с переднего края часто невозможно физически.
27: В результате люди числятся пропавшими без вести долгие-долгие месяцы.
7: А статус пропавшего без вести означает юридический паралич для семьи. Выплаты заморожены, вступить в наследство нельзя, счета заблокированы, при этом кредиты, долги и ипотеки никуда не исчезают. Государство покупает солдата за миллионы, но когда он исчезает в лесопосадке, семья часто остается один на один с глухой бюрократической стеной.
27: Да, поэтому цена следующего захваченного километра – это не просто сухая статистика убитых. Это колоссальный удар по будущему. Это нерожденные поколения, сотни тысяч людей с тяжелейшими травмами и острейший экономический дефицит. Демография не подчиняется военным сводкам, и людей нельзя просто дорисовать на штабной карте.
7: Ну да. И знаешь, мы сегодня разобрали много пугающих цифр, тактических изменений, бюрократических механизмов, но, слушая все это, стоит задаться одним главным вопросом. Как изменится само общество, когда эта фаза закончится? Как будет жить страна, в которой для целого поколения стало административной нормой то, что человеческая жизнь стоит дешевле подержавшего квадроцикла? Это ведь тот глубинный социальный сдвиг, который статистике еще только предстоит учесть и за который придется расплачиваться десятилетиями.
27: Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
8: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Насович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Насович периодически получает задания для Rubaltic от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
11: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава Чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
8: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны ОМОН-ГРАД, СОБР-ВИКИНГ и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
11: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
12: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
11: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
14: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается.

0: Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов. Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в

0: том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл в США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
6: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность, стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как… Два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
5: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России. Отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
7: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какой-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия, но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
5: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
8: Убийство свекра ради выплат за СВО. А в Кировской области женщина заказала убийство своего свекра, чтобы не делить с ним выплаты за пропавшего в зоне специальной военной операции мужа. Как сообщает РИА Новости, боец СВО пропал без вести, но официально погибшим признан не был. Суд должен был состояться осенью, так что его жена решила реализовать хитрый план прямо перед заседанием. Для этого она подыскала мужчину, который должен был войти в доверие к свекру и отравить его во время распития алкоголя. В таком случае женщина оказалась бы единственной родственницей погибшего участника СВО и получила бы все выплаты. Однако коварные планы не осуществились. Будущий исполнитель испугался последствий и обратился в полицию. В дальнейшем все происходило под контролем силовиков. Они инсценировали убийство отца без вести пропавшего мужа женщины, а саму заказчицу задержали при передаче денег. В отношении нее возбудили уголовное дело за организацию убийства. В Екатеринбурге задержали банду женщин, наживавшихся на участниках спецоперации. По данным МК, женщины цыганской национальности находили одиноких безработных мужчин, убеждали их заключить контракт с Минобороны, обещая, что их ждет безопасная служба без участия в боевых действиях, и эффективно выходили за них замуж. После злоумышленницы забирали банковскую карту военнослужащих и причитающиеся выплаты. Установлено, что женщины убедили одинокого мужчину отправиться на СВО под предлогом стройки в Мариуполе. После за выплатами пришла якобы его жена, однако сотрудники банка заподозрив неладное, вызвали полицию. И ранее под Тулой и Воронежем цыгане взяли в рабство мужчин и пытались отправить их на СВО ради выплат. В Краснодарском крае арестовали школьника за расправу над отцом. Ему предъявлено обвинение по статье убийства. По данным следствия, 15-летний подросток находился со своим отцом в доме СНТ города Славянск на Кубани, где между ними произошел конфликт. В результате школьник нанес пострадавшему несколько ударов ножом в шею, грудь и живот. После этого скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали подростка на территории Славянского района. В ходе допроса он полностью признал вину. Его заключили под стражу. Жителя Нижегородской области отправили в СИЗО после попытки заживо сжечь свою сожительницу. Инцидент произошел в городе Семенове. В ходе ссоры 40-летний мужчина облил женщину легко воспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшие помогли находившиеся в доме знакомые. Они потушили огонь и вызвали медиков. Женщину госпитализировали с обширными ожогами. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
9: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает сравнений. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
1: Главные новости дня.
5: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов, по всей России рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
10: С тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
5: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов БПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
11: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
5: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс в последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свои имущества в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
5: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
14: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
13: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
15: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
13: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
16: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
17: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не или он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные или вам по кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь, вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте, закидайте меня там тапками.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Включил зеленый свет. Украина сможет сама делать ракеты, а для Патриот президент США одобрил передачу лицензии.
18: Мы обратились к Трампу с просьбой. Он согласен на предоставление лицензии. И, даст Бог, мы начнем этот проект.
5: Об этом Зеленский сказал на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О том, что США согласились передать Киеву лицензию производства ракет для систем ПВО, сообщается не впервые. Еще в июле журналисты писали, что Вашингтон начал процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет «Патриот». По словам Зеленского, процедура непроста и требует прохождения многих этапов. ЗРК «Патриот» – одна из самых мощных систем ПВО армии США.
19: Он защищает от тактических, баллистических и крылатых ракет, самолетов-беспилотников и других воздушных угроз. Это не просто одна установка, это сложный комплекс. Его радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать 5 из них. Ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 2 километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров.
5: На фоне заминок с поставками западных ракет-перехватчиков Украина начала развивать и собственные технологии. Конструкторское бюро «Луч» недавно впервые публично показало пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Коралл». Во время демонстрации ракета стартовала с самоходной установки.
20: Комплекс создают для усиления ПВО, в частности, для перехвата воздушных и баллистических целей. По обнародованным данным, ракета весит около 450 килограммов. Из них 36 килограммов приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.
5: Позже журналисты разузнали, что работа над «Кораллом» Украина начала еще до начала спецоперации. Впервые о проекте сообщалось в 2021 году, но потом его заморозили. А спустя 4 года СВО Киев продемонстрировал готовую установку, говорит военный эксперт Максим Скосов.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
5: По словам эксперта, комплексы «Коралл» и «Патриот» способны защитить стратегически важные объекты даже от передовых баллистических ракет армии России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
22: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
23: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
22: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
23: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. в том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет. Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносит. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
4: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
0: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
4: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
0: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
4: Угу.
0: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
4: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
0: Так, интересно.
4: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
0: Ну, физически да, почему нет?
4: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
0: То есть в медицине абсолютно то же самое?
4: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
0: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
4: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
0: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
4: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
0: а в кадрах и часах работы оборудования.
4: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
0: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
4: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
0: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
4: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
0: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
4: Совершенно верно.
0: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, Палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
4: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
0: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
4: Про военные госпитали?
0: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
4: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
0: То есть резервы просто кончились?
4: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
0: Использовать уже готовую инфраструктуру.
4: Точно.
0: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
4: Логика понятна, да.
0: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
4: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
0: Какая?
4: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
0: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
4: Да, да.
0: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
4: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
0: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
4: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
0: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
4: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
0: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
4: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
0: То есть организм просто сдается?
4: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
0: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
4: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
0: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
4: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
0: Человек просто умер от инфаркта дома.
4: Да.
0: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
4: Безусловно.
0: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
4: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
0: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
4: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
0: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
4: Именно.
0: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
4: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
0: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
4: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
0: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
4: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
0: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
4: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
0: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
4: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
0: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
4: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
0: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
4: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
0: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
4: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
0: Какое?
4: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
0: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
4: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
0: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
4: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
0: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
4: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
0: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
4: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
0: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
4: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
0: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
4: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
0: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
4: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
0: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
4: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
0: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
4: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
0: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
4: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
0: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
4: Люди срываются друг на друга.
0: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
4: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
0: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
4: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
0: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
4: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
0: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
7: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Насович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Насович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
6: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава Чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
7: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР-Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
6: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
8: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
6: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
7: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах.

0: известно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух. А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард! 200 миллионов. Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда.

0: Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл в США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкоридские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
6: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность, стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
5: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России. Отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
7: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какой-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия, но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
5: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
8: Убийство свекра ради выплат за СВО. А в Кировской области женщина заказала убийство своего свекра, чтобы не делить с ним выплаты за пропавшего в зоне специальной военной операции мужа. Как сообщает РИА Новости, боец СВО пропал без вести, но официально погибшим признан не был. Суд должен был состояться осенью, так что его жена решила реализовать хитрый план прямо перед заседанием. Для этого она подыскала мужчину, который должен был войти в доверие к свекру и отравить его во время распития алкоголя. В таком случае женщина оказалась бы единственной родственницей погибшего участника СВО и получила бы все выплаты. Однако коварные планы не осуществились. Будущий исполнитель испугался последствий и обратился в полицию. В дальнейшем все происходило под контролем силовиков. Они инсценировали убийство отца без вести пропавшего мужа женщины, а саму заказчицу задержали при передаче денег. В отношении нее возбудили уголовное дело за организацию убийства. В Екатеринбурге задержали банду женщин, наживавшихся на участниках спецоперации. По данным МК, женщины цыганской национальности находили одиноких безработных мужчин, убеждали их заключить контракт с Минобороны, обещая, что их ждет безопасная служба без участия в боевых действиях, и эффективно выходили за них замуж. После злоумышленницы забирали банковскую карту военнослужащих и причитающиеся выплаты. Установлено, что женщины убедили одинокого мужчину отправиться на СВО под предлогом стройки в Мариуполе. После за выплатами пришла якобы его жена, однако сотрудники банка заподозрив неладное, вызвали полицию. И ранее под Тулой и Воронежем цыгане взяли в рабство мужчин и пытались отправить их на СВО ради выплат. В Краснодарском крае арестовали школьника за расправу над отцом. Ему предъявлено обвинение по статье убийства. По данным следствия, 15-летний подросток находился со своим отцом в доме СНТ города Славянск на Кубани, где между ними произошел конфликт. В результате школьник нанес пострадавшему несколько ударов ножом в шею, грудь и живот. После этого скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали подростка на территории Славянского района. В ходе допроса он полностью признал вину. Его заключили под стражу. Жителя Нижегородской области отправили в СИЗО после попытки заживо сжечь свою сожительницу. Инцидент произошел в городе Семенове. В ходе ссоры 40-летний мужчина облил женщину легко воспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшие помогли находившиеся в доме знакомые. Они потушили огонь и вызвали медиков. Женщину госпитализировали с обширными ожогами. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
9: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает в сравнении. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
1: Главные новости дня.
10: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов по всей России, рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
11: С тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
10: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов БПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
12: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
10: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс в последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свое имущество в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
10: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
14: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах: зеленая энергетика, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
2: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
15: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
2: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
16: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
17: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк-бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не ***ели, он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные или вам ***, кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Ну это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте закидайте меня там тапками.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Трамп включил зеленый свет. Украина сможет сама делать ракеты, а для «Патриот» президент США одобрил передачу лицензии.
18: Мы обратились к Трампу с просьбой. Он согласен на предоставление лицензии. И, даст Бог, мы начнем этот проект.
10: Об этом Зеленский сказал на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О том, что США согласились передать Киеву лицензию производства ракет для систем ПВО, сообщается не впервые. Еще в июле журналисты писали, что Вашингтон начал процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет «Патриот». По словам Зеленского, процедура непроста и требует прохождения многих этапов. ЗРК «Патриот» – одна из самых мощных систем ПВО армии США.
19: Он защищает от тактических, баллистических и крылатых ракет, самолетов, беспилотников и других воздушных угроз. Это не просто одна установка, это сложный комплекс. Его радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать 5 из них. Ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 2 километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров.
10: На фоне заминок с поставками западных ракет-перехватчиков Украина начала развивать и собственные технологии. Конструкторское бюро «Луч» недавно впервые публично показало пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Коралл». Во время демонстрации ракета стартовала с самоходной установки.
20: Комплекс создают для усиления ПВО, в частности, для перехвата воздушных и баллистических целей. По обнародованным данным, ракета весит около 450 килограммов. Из них 36 килограммов приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.
10: Позже журналисты разузнали, что работа над «Кораллом» Украина начала еще до начала спецоперации. Впервые о проекте сообщалось в 2021 году, но потом его заморозили. А спустя 4 года СВО Киев продемонстрировал готовую установку, говорит военный эксперт Максим Скосов.
21: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
10: По словам эксперта, комплексы «Коралл» и «Патриот» способны защитить стратегически важные объекты даже от передовых баллистических ракет армии России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
22: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
23: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
22: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
23: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
4: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
0: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
4: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
0: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
4: Угу.
0: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
4: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
0: Так, интересно.
4: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
0: Ну, физически да, почему нет?
4: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
0: То есть в медицине абсолютно то же самое?
4: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
0: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
4: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
0: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
4: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
0: а в кадрах и часах работы оборудования.
4: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
0: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
4: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
0: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
4: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
0: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
4: Совершенно верно.
0: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палаты-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
4: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
0: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
4: Про военные госпитали?
0: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
4: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
0: То есть резервы просто кончились?
4: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
0: использовать уже готовую инфраструктуру.
4: Точно.
0: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
4: Логика понятна, да.
0: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
4: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
0: Какая?
4: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
0: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
4: Да, да.
0: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
4: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
0: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
4: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах, гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
0: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
4: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
0: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
4: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
0: То есть организм просто сдается?
4: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
0: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
4: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
0: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
4: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
0: Человек просто умер от инфаркта дома.
4: Да.
0: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
4: Безусловно.
0: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
4: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
0: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
4: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
0: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
4: Именно.
0: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
4: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
0: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги с своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
4: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
0: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
4: Дав, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
0: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
4: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
0: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
4: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
0: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
4: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
0: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
4: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
0: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
4: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
0: Какое?
4: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
0: То есть система якобы отбалансируется сама собой?
4: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
0: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
4: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
0: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
4: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнением.
0: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
4: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
0: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
4: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
0: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
4: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
0: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
4: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
0: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
4: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены просто, чтобы физически закрыть дыры в расписании.
0: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
4: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
0: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
4: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
0: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
4: Люди срываются друг на друга.
0: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
4: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
0: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
4: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
0: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
4: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
0: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: СВО идет в каждый дом, чтобы оплатить защиту от дронов по всей России. Рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимут почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
11: С тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
10: кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожают и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов БПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
12: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
10: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс в последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свои имущества в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
10: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
5: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго. Мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество. Но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
1: Главные новости дня.
6: Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
7: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность, стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как… Два взрослых человека, единственных два взрослых человека, чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится.

0: шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
1: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какой-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия, но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
0: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падала и катка вернули платную парковку.
4: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр, а не центр развлечения мажоров. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, 1 000 000 в месяц будет приходить в бюджет. 1 000 000! А мы там непонятно чем занимаемся, то какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте, вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут, 1 000 000 в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились, убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
2: На радио «Лента» шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя.

0: Говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
2: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
1: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
2: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
4: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 плохсотых привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
3: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
5: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами.
3: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
5: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего даже неразумно. То есть, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
3: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается практически каждой семьи в стране. Как я уже говорил в одной из прошлых передач, с 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. Да, теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню сейчас вам простым языком, что это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если у вас возникнут проблемы. Итак, что изменилось главное, да, в двух словах? 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря. А план 261 тысяча человек. Но есть важное уточнение, что призывные мероприятия идут весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте же разберемся подробнее, а как отменить решение о призыве. Сейчас действует очень важное правило. Решение комиссии о призыве действует 1 год. Но если уже после принятия решения появились основания для отсрочки, например, заболевание, рождение ребенка, уход за родственником, то нужно обязательно, первое, сообщить об этом в военкомат. Второе, подтвердить это документами. Третье, направить заявление письменно или через госуслуги. И четвертое, сделать это до даты явки для отправки в войска. Военкомат обязан в течение 5 рабочих дней направить материалы в вышестоящую комиссию, и та уже будет рассматривать или пересматривать решение. Вывод, что нужно помнить обязательно каждому призывнику. Призывные мероприятия теперь идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Отправка в войска – это только 2 периода, и это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она обязательно должна дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий теперь, да, уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия теперь. Если возникли новые основания, то решение о призыве можно отменить. Так что, друзья, если вы столкнулись с необоснованным решением призывной комиссии, или вам неправильно определили категорию годности, или вы не знаете, как оспорить повестку, обращайтесь к адвокатам в вашем регионе. Берегите себя. И своих близких, конечно. Ну и пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят, военкоры.
1: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
7: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
1: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
2: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
1: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
8: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Трамп включил зеленый свет. Украина сможет сама делать ракеты, а для «Патриот» президент США одобрил передачу лицензии.
9: Мы обратились к Трампу с просьбой. Он согласен на предоставление лицензии. И, даст Бог, мы начнем этот проект.
3: Об этом Зеленский сказал на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О том, что США согласились передать Киеву лицензию производства ракет для систем ПВО, сообщается не впервые. Еще в июле журналисты писали, что Вашингтон начал процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет «Патриот». По словам Зеленского, процедура непростая и требует прохождения многих этапов. ЗРК «Патриот» – одна из самых мощных систем ПВО армии США.
10: Он защищает от тактических, баллистических и крылатых ракет, самолетов, беспилотников и других воздушных угроз. Это не просто одна установка, это сложный комплекс. Его радар может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать 5 из них. Ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 2 километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров.
3: На фоне заминок с поставками западных ракет перехватчиков Украина начала развивать и собственные технологии. Конструкторское бюро «Луч» недавно впервые публично показало пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Коралл». Во время демонстрации ракета стартовала с самоходной установки.
11: Комплекс создают для усиления ПВО, в частности, для перехвата воздушных и баллистических целей. По обнародованным данным, ракета весит около 450 килограммов. Из них 36 килограммов приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.
3: Позже журналисты разузнали, что работа над «Кораллом» Украина начала еще до начала спецоперации. Впервые о проекте сообщалось в 2021 году, но потом его заморозили. А спустя 4 года СВО Киев продемонстрировал готовую установку, говорит военный эксперт Максим Скосов.
12: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
3: По словам эксперта, комплексы «Коралл» и «Патриот» способны защитить стратегически важные объекты даже от передовых баллистических ракет армии России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
13: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
14: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Далее в эфире.
0: Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
15: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции — это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Получаю много вопросов на личную тематику, на тему отношений, да, от подписчиков. И один из самых распространенных, кстати, и от мужчин, и от женщин, что же скрывает от меня мой партнер? Давайте посмотрим. Сейчас руны нам помогут в этом. Что же скрывает ваш партнер? Визуализируйте своего партнера, настройтесь на него. И мы сейчас посмотрим. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, здесь точно готовьтесь к интригам и неожиданностям. Хагалас – это символ разрушительных сил, поэтому наверняка у вашего партнера может быть что-то на душе, что он старается прикрыть. Скорее всего, речь идет здесь о страхах или переживаниях, которые он не готов озвучить. Это вот, знаете, как черная кошка, пробежавшая перед носом. Вроде бы ничего особенного, а на душе уже тревожно. Возможно, также ваш партнер скрывает неуверенность или боится, что его прошлое может повлиять на ваши отношения. Тут уже, конечно, не до романтики сплошные, но и если. И как бы руна намекает, что на поверхности все может выглядеть гладко, но в глубине точно буря. Будьте готовы к тому, что разговор может вскрыть старые раны или какие-то непроговоренные обиды. Но не стоит пугаться, лучше дать возможность вашему партнеру выговориться, а то рискуете нарываться на скандалы без повода. Так что действуйте аккуратно, может пора расставить точки над «и» и выяснить, что действительно скрыто под этой шапкой снега, как говорится. Сами по себе тайны – это еще не приговор, а повод именно для душевного разговора. Главное – не прятаться от правды, а смело смотреть в глаза реальности. Вот такой вот у нас получился расклад. Если у вас тоже есть вопросы на личные отношения или, может, какого-то общественного характера, можете писать в личное сообщение мне, Екатерине. Принимайте, благодарите, прислушайтесь, подумайте. Благодарю.
0: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
13: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
17: Стоим в очереди на заправке. Газ. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, то есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Обстановка в Калининградской области тревожная. Так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
2: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
1: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
2: Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН-ГРАД, СОБР-ВИКИНГ и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
18: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
19: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
18: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
2: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
18: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее.